0: Аудиосторис.
1: В Индии на алмазоносных землях округа Панна двое друзей, Мукеш Едаф и Дилип Мирша, арендовали участок и нашли редкий кристалл весом 14,21 карата. Хотя регион богат ископаемыми, алмазы такого размера здесь большая редкость, обычно добывают лишь пару каратов. Находку передали властям для оценки и продажи. В Панне государство регулирует добычу, выдавая краткосрочную аренду гражданам. Камень оценили в 5 миллионов рупий, это около 4 миллионов рублей. По правилам, его выставят на торги, а прибыль минус налоги вернут удачливым друзьям.
0: Аудио 100.

0: Аудиосторис.
1: В декабре 2025 года археологи заново отстроили две колоссальные статуи египетского фараона Аменхотепа III. Они пролежали под землей около 3000 лет. Комплекс храмов Аменхотепа III изначально включал 3 пары монументальных скульптур. Но 2 пары разрушило землетрясение 1200 года до нашей эры. Только колоссы Мемнона остались стоять. 14 декабря 2025 года торжественно открыли северную пару – 15-метровых гигантов из розового кварцита у входа в мемориальный храм. Восстановление провели с помощью современных технологий. Подняли крупные фрагменты туловищ и голов, очистили поверхности, сохранив детали резьбы. Несмотря на разрушение и разграбление, проект спас памятники, демонстрируя мощь Древнего Египта.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Утверждение, что нервные клетки не восстанавливаются, неверно. Современные исследования показывают, нейроны частично регенерируют, образуя новые сети и клетки. Хотя отдельные нейроны погибают, мозг компенсирует потери новыми соединениями. Поврежденные зоны частично восполняются активностью здоровых участков. Для восстановления главное правильный образ жизни. Качественный сон укрепляет нейронные сети. Отказ от курения и алкоголя снижает риски. Физическая активность улучшает кровообращение. Свежий воздух повышает уровень кислорода. Особо важно питание. Ограничьте тяжелую животную пищу, добавьте продукты для сосудов, памяти и внимания. Старение мозга, естественно, снижает его объем, но точный подсчет нейронов невозможен. Мозг – динамическая система, которая адаптируется к условиям.
0: Audio Stories.
2: Слушай песенку «Почта», я спою тебе вот что. Есть в Москве на Арбате дом, запомни быстрее. Злая девушка Катя, злая девушка Катя. Сделай Катю добрей. Слушай песенку «Почта», я спою тебе вот.

и скажи моей Кате, пусть ответит скорей. Слушай песенку «Почта», я спою тебе вот что. Пусть твои почтальоны, шефство взяв,

отдадут ей одной. Слушай песенку, почта, я спою тебе вот что. Всюду, где бы ни шла

0: Маяк. Дешевизна как главный грех пальмового масла. Подкаст из цикла «Корпорация зла». Что скрывает антипригарное покрытие? В это воскресенье, 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Там лет 50-60 назад люди приходили прям с партитурами, умели читать сразу там 20-40 нотоносцев и слышать внутри себя, как играют кларнеты, как фаготы и так далее. Сейчас таких людей мало, конечно. И очень много людей приходит, потому что им хочется что-то почувствовать в сфере классической музыки, но они не знают, что.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Ты всегда делаешь ошибку. Борешься со справедливым упорством ребенка. Я не хочу. Не хочу ложиться спать, хотя часы пробили, ведь ароматный вечер улыбается мне кусочком звездного неба. Не хочу идти в школу, ведь ночью выпал первый снег, и так весело на свете. Не хочу вставать, ведь холодно и грустно. Лучше не пообедать, а продолжить игру. Не буду просить прощения у учительницы, она наказала несправедливо. Не хочу готовить уроки, я читаю Робинзона. Не надену коротких штанов. Засмеют.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: 2025 год, вероятно, станет вторым или третьим самым жарким в истории наблюдений, уступая лидеру 2024 году. За первые 11 месяцев средняя температура Земли достигла плюс 1,48 градусов Цельсия к доиндустриальному уровню. Этот уровень считается с 1850 по 1900 год. Он отмечен точкой 0 градусов. Трехлетний цикл с 2023 года впервые превысил 1,5 градуса Цельсия – критический порог Парижского соглашения. Такой уровень необходимо удерживать, чтобы избежать последствий глобального потепления. Осень 2025 года заняла третье место по теплоте, уступая двум прошлым годам. Ноябрь отметился тропическими штормами и наводнениями в Юго-Восточной Азии. Север Тихого океана побил температурные рекорды воды, арктический лед сократился на 12%, второй худший показатель. Ученые подчеркивают, для замедления потепления срочно нужны меры по снижению выбросов углекислого газа. Что можем сделать мы с вами? Реже ездить на автомобиле, экономить электроэнергию, перерабатывать отходы, покупать меньше мяса, ориентироваться на местные продукты, использовать многоразовые вещи или чинить старые.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент Владимир Путин в День медицинского работника выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне спецоперации. В видеообращении он отметил, что они работают в сложнейших условиях, спасая и выхаживая бойцов и командиров. Путин также поблагодарил медиков, которые трудятся в исторических регионах России и заботятся о мирных жителях, детях и пожилых людях.
2: Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях, спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров. Милосердие, высокий профессионализм показывают и врачи, младший медицинский персонал, фельдшеры, которые трудятся на наших исторических территориях, заботятся, лечат мирных граждан, детей, пожилых людей. Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека.
0: День медицинского работника в России отмечается ежегодно в третье воскресенье июня, в этом году 21 числа. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированием трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны. Боестолкновения произошли в районах Малеевки, Грушевки, Гусинки, Васильевки Харьковской области и Яцковки Донецкой Народной Республики. Кроме того, продолжается продвижение в городской застройке Красного Лимана в ДНР. Подробнее об этом начальник пресс-центра войскового объединения Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад территориальной обороны в районах Малеевки, Грушевки, Гусинки, Васильевки и Яцковки. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали продвижение в городской застройке. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части Красного Лимана, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от крымских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады территориальной обороны. За сутки уничтожены более 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 5 орудий полевой артиллерии.
0: В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Юг» атаковали формирование четырех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Малиновки и Пескуновки Донецкой Народной Республики. В Константиновке штурмовые группы южной группировки продолжают ликвидацию разрозненных групп 28-й и 100-й механизированной бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожено 95 военнослужащих, 2 бронемашины, 15 автомобилей, 2 полевых пушки и 21 наземный робототехнический комплекс. Американская делегация по итогам первого раунда переговоров в Швейцарии рассчитывает получить от Ирана приглашение для инспекторов ООН на ядерные объекты, которые ранее подвергались бомбардировкам США и Израиля. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники. В ответ Вашингтон готов разморозить и отдать на гуманитарные нужды часть иранских активов, включая 6 миллиардов долларов, замороженных в Катаре. Переговоры в Бергенштоке начнутся сегодня с участием делегаций Ирана и США, а также посредников из Пакистана и Катара. Американскую сторону представляют вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Уитков и зять президента Джаред Кушнер. Министр просвещения сообщил, что ведомство создает условия для работы вожатых, в том числе способствует организации досрочных экзаменационных сессий и утверждению индивидуальных учебных планов. По словам Сергея Кравцова, это необходимо для того, чтобы студенты могли пройти первую летнюю смену в лагерях. Это позволяет молодым специалистам получить практический опыт работы с детьми еще до окончания вуза, подчеркнул глава Минпросвещения. В Хабаровском крае зафиксировано 3 лесных пожара в Аяно-Майском районе на общей площади 443 гектара. Как сообщило Министерство лесного хозяйства региона, все возгорания находятся в зоне контроля, на значительном удалении от населенных пунктов и под постоянным мониторингом. Угрозы людям и экономическим объектам нет. Ранее в регионе уже ликвидировали 3 пожара на площади 821 гектар. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве в это воскресенье 21 июня ожидается переменная облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 23 до плюс 25.

0: больше никогда не полюблю.
1: Аудио сторис.
2: Ученые в бразильских горных лесах на высоте больше 750 метров над уровнем моря открыли новый вид миниатюрных земноводных – оранжево-желтую лягушку. Этот представитель седлоносных жаб отличается круглым телом, маленькой головой и неоново-оранжевой кожей с токсинами. Самцы достигают всего 11 миллиметров в длину, самки – до 13 миллиметров. Обнаружили его по характерным коротким брачным сигналам самцов. Статус подтвержден морфологией и генетикой. Лягушку назвали в честь экс-президента Бразилии Лулы да Силвы. Ареал всего 8 квадратных километров. Несмотря на сохранность среды, ученые предлагают присвоить статус, вызывающий наименьшие опасения, и создать заповедник, так как вид чувствителен к антропогенному воздействию.
1: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Древнее чайное дерево в провинции Юньнань насчитывает 3500 лет. Это старейшее известное человеку чайное растение. Высота 10 метров, диаметр кроны 11 метров, толщина ствола почти 2 метра. Дерево было выращено людьми много веков назад. Ежегодно с него собирают около 200 килограммов листа, что позволяет производить ограниченное количество уникального чая, ценного для коллекционеров и гурманов. В 2007 году 499 граммов чая ушли на аукционе за 51 тысячу долларов. Каждый листик с этого дерева – настоящее сокровище для любителей чая.
0: Audio Stories.

Немало есть песен на свете, что звездного света полны, но памятней нету, чем эти, рожденные в годы войны. Всегда вы легки на помине, и вас не забыл ни один. Пронзаете сердце поныне, вы песни военных годин, вы песни военных годин.

военных годин. Вы песни военных годин. Напевное судеб звучанье, и помнить живые должны.

0: Аудиосторис.
1: Исчезающие виды мадагаскарских лемуров оказались под серьезной угрозой. Дело в возросшем интересе гурманов, которые готовы платить большие деньги за экзотическое мясо животного. Последние опросы среди более 2600 торговцев, потребителей и охотников на лемуров показали значительное увеличение спроса на этих редких животных. Природные ареалы обитания лемуров

0: ограничены исключительно территорией Мадагаскара. Несмотря на введенный около 60 лет назад запрет охоты, животные продолжают оставаться объектом преследования ради выживания местного населения. Хотя остров славится богатством своего биологического разнообразия, сам регион является одним из наиболее бедных государств мира. Согласно статистике ООН, практически каждый второй ребенок страдает хроническим голодом. Часто он вынуждает жителей добывать пищу путем охоты на дикую фауну, включая лемуров. Но, согласно новому исследованию, потребление мяса лемуров связано вовсе не с нехваткой еды, а скорее наоборот. Этот продукт предпочитают обеспеченные слои населения, поскольку цена на него втрое превышает стоимость обычного мяса крупного рогатого скота.
1: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email: son@radiomayak.ru.

0: за то, что бродит тишина, где мы с тобой бродили.
1: Аудио сторис.
2: В исландской мифологии Йолакетурин или Йольский кот – гигантский кот, который накануне Рождества пожирает лентяев. Остаются в живых те, у кого есть новая одежда, особенно свежие носки, символизирующие трудолюбие и готовность к зиме. Эта легенда появилась из быта средневековых исландцев, где овцеводство было основой выживания. После осенней стрижки женщины и дети пряли шерсть и шили зимнюю одежду для семьи, чтобы пережить ледяные ветра. Страх перед котом мотивировал к работе, а отсутствие новой вещи грозило бедой. Новый наряд олицетворял добросовестность и вклад в сообщество, завершение годового цикла и надежность в суровом климате, где теплая одежда решала вопрос жизни и смерти. Сегодня выражение «надеть йольского кота» иронично означает последствия лени или плохой подготовки.
1: Аудио сторис.

А ночь замирают рощи и поля, а на завтра снова с утренней зарей радость пробуждения разольется над землей. Снежное затишье надобно земле.

людей. Новым смыслом полон каждый новый день. Но и нынче люди, как века назад, так же любят, плачут и смеются, и грустят. В этом повторении вечном и простом жизни продолжение, жизни торжество. Вновь рассвет зардеет и сгорит закат, и как мы сегодня, завтра двое.

0: улыбаясь под названием «Жизнь». С ним любви, красота и души чистота к нам пришли навсегда. Навсегда, навсегда, навсегда.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: В Италии рождественские праздники не заканчиваются 25 декабря, а длятся до 6 января, дня Богоявления или Эпифании. Этот день отмечает визит трех волхвов с дарами к младенцу Иисусу. Итальянцы превратили религиозный праздник в яркое национальное событие, сплетая христианские традиции с древними языческими мотивами. Главное чудо – появление Бифаны, доброй старушки-ведьмы на метле. Ночью с 5 на 6 января она заглядывает к детям, оставляя подарки. В отличие от Санты, Бифана выглядит по-домашнему, в потрепанном платье, с острым носом и закопченным лицом. Народная пословица гласит: «Эпифания уносит все праздники». Это означает, что праздники заканчиваются ее появлением. Корни образа Бифаны в дохристианской эпохе. Древние римляне праздновали начало аграрного цикла. Богини летали над полями, благословляя урожай. Позже это слилось с легендой о волхвах, искавших Христа. Сегодня Эпифания – официальный праздник. Дети оставляют Бифане печенье и вино, а утром находят в носках сладости или угольки – сахарные копии настоящего угля для тех, кто плохо вел себя в прошедшем году.
0: Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Воспитание души.
2: Если мы думаем, что искусство – вещь непервостепенная, простая, вещь, которую можно декретировать, подвергать каким-то не очень нам самим понятным правилам, это в меру нашего ограниченного мышления. Это только показывает, что мы еще не созрели сами до себя. Ведь первое свойство глупого человека – он считает себя умным. Первое свойство умного человека – понимать ограниченность своего ума. Надо понять ограниченность нашего ума, надо понять, что творчество необходимо человеку, без него не будет хлеба. Представление, что сначала хлеб, а потом творчество – одна из распространенных ошибок. Не будет хлеба без творчества.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

И пусть, как прежде, одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю еще во сне.

0: Аудиосторис.
1: Снегурочка. Уникальный русский сказочный персонаж. Верная спутница Деда Мороза. В народных сказках она девочка, слепленная из снега бездетной парой Иваном и Марьей. Александр Островский в пьесе «Снегурочка» сделал ее дочерью Мороза и Весны Красны, трагической героиней, которая растаяла от любви. В 1937 году на новогоднем празднике в Московском Доме Союзов «Снегурочка» впервые предстала внучкой Деда Мороза. Этот образ стал официальным. Для пожилого Деда Мороза внучка – естественное младшее поколение. В современной традиции, рожденной в советское время, Снегурочка – самостоятельная героиня, помогает раздавать подарки, ведет хороводы, связывает волшебный мир с детьми. Она воплощает доброту, кротость и отзывчивость.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне спецоперации. Кроме того, глава государства поблагодарил медиков, которые трудятся в исторических регионах России.
2: Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях, спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров. Милосердие, высокий профессионализм показывают и врачи, младший медицинский персонал, фельдшеры, которые трудятся на наших исторических территориях, заботятся, лечат мирных граждан, детей, пожилых людей. Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека.
1: Министр здравоохранения Михаил Мурашко также поздравил медицинских работников. Он отметил, что престиж профессии остается высоким, молодежь идет в медицину осознанно, продолжая традиции старших поколений. По словам Мурашко, здравоохранение развивается именно благодаря самоотверженному труду врачей, медсестер и фельдшеров, которые на личном примере показывают милосердие и ответственность перед пациентами. Группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» за сутки уничтожили 104 пункта управления беспилотной авиацией в ВСУ. Вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления беспилотниками, 2 спутниковые станции связи «Старлинк» и 3 склада боеприпасов, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
3: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад теробороны в районах Малиевки, Грушевки, Гусинки, Васильевки и Яцковки. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продолжали продвижение в городской застройке. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части Красного Лимана, владели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады территориальной обороны. За сутки уничтожено до 30 боевиков, бронеавтомобиль «Джура», пикап, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин» и 6 наземных роботизированных комплексов. Расчетами противовоздушной обороны группировки и мобильными огневыми группами уничтожены 2 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс», 6 барражирующих боеприпасов, 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 110 тяжелых гексокоптеров ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» общевойсковыми подразделениями и расчетами ВОЗ беспилотных систем за сутки уничтожены более 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 5 орудий полевой артиллерии. Кроме того, скрыты и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинк» и 3 склада с боеприпасами.
1: Потери ВСУ в результате действий южной группировки за сутки составили 27 блиндажей и укрытий с личным составом и 7 терминалов спутниковой связи «Старлинк». Военнослужащие «Востока» уничтожили 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 9 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, а также 42 беспилотника. Министерство транспорта сообщает, что новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах планируется принять в России в 2027 году. Документ разрабатывается совместно с профильными ведомствами в рамках реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. В рекомендациях закрепят положения по определению и изменению скоростных ограничений с учетом интенсивности движения, качества инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий. После внедрения планируется мониторинг соблюдения установленных норм. Пока рекомендации носят добровольный характер, но по итогам их использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений, добавили в ведомстве. Над Лос-Анджелесом висит дым из-за пожара на складе замороженных продуктов в Бойл Хайтс, который начался несколько дней назад. Как передает корреспондент РИА Новости, мэр города Карен Басс накануне объявила режим чрезвычайной ситуации. Серый шлейф дыма накрыл соседние районы и поднимается на десятки метров. Ликвидацию осложняют риск утечки аммиака, взрывоопасное оборудование и почти 40 тысяч тонн гниющих продуктов. Власти заявили о резком ухудшении качества воздуха. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В это воскресенье, 21 июня, в Москве синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Днем в столице от плюс 23 до плюс 25 градусов.
0: Маяк.

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлуки,

видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, все, что в ответ.

0: Доброй ночи. Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. Сон@радиомаяк.ру.
1: Мне подружки говорят наперебой.

промолчу, а в тебе я сомневаться не хочу. Мне подружки говорят, что я слепа, что ты

0: сомневаться не хочу, а в тебе я сомневаться не хочу.
1: Аудио сторис.
2: Древние кельты полагали, что внутри хвойных деревьев обитает особый лесной дух. Такое поверье имело рациональное зерно, потому что большинство деревьев зимой лишается листьев, тогда как вечно зеленая ель оставалась неизменной даже в суровые холода. Поэтому кельты приписывали этому дереву магические свойства. Согласно преданиям, дух елки нуждался в кровожадных дарах, и друиды регулярно украшали ее ветви внутренностями животных – кишками, сердцами и печенью. Любопытно отметить, что у восточных славян обычай наряжать елку отсутствовал вплоть до позднего Средневековья, когда он пришел из Германии вместе с христианством. Позднее, когда церковь наложила запрет на жестокие ритуалы, европейцы заменили жертвенные части тела деревянными шарами, а кишки животных превратились в тканевые или бумажные ленты-гирлянды.
1: Аудио сторис.

Ну что ты за мужчина, если не завел себе усов? Но через полгода вдруг прикажет мода, и усы отрежут усачи, светлые, как

0: они землею от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами.
1: Аудиосторис.
2: Уже в январе в зимнем лесу Сочинского национального парка под сухими листьями пробиваются зеленовато-белые соцветия морозника восточного. Эти яркие бутоны часто возвышаются над снегом. Это растение из семейства лютиковых. Род насчитывает около 20 видов в Европе и Западной Азии. Название дал академик Петр Палас 2 века назад за цветение в морозы. Народные имена – анемона, подснежник или зимовник. Цветки уникальны. Бело-зеленые лепестки – это чашелистики, а настоящие лепестки – мелкие нектарники у основания тычинок, которые манят насекомых сладостью. Морозник уязвим, внесен в Красную книгу Краснодарского края, охраняется в национальном парке. Издавна известны лечебные свойства морозника, а вот его корни ядовиты. Древние греки использовали экстракт как химическое оружие, а Александр Македонский якобы погиб от передозировки лекарства из морозника. В Европе морозник встречается в легенде о слезах девочки у младенца Христа. Там растение называют «рождественская роза». Кроме того, считается, что морозник способен защитить от нечистой силы. Он быстро вянет в тепле, а в природе цветет всю зиму.
1: Аудиосторис.

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет плугом,

Встречи ненадолго, только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой наши чувства.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о непостоянстве в русском языке. Я имею в виду слова, у которых менялись нормы. Какие они были и какими стали, мы сейчас узнаем. Например, разберем слово «альпака». Но для начала давайте послушаем, что происходит.

0: А это животное рассказывают ведущие программы физики и лирики.
1: Но он звучал так. Вот есть какое-то человеческое качество у альпаков. Мол, назовите какое. А у альпаков говорят, что если они вдруг оказываются в одиночестве, альпаки в одиночестве, то это для них так травматично, что они могут даже умереть от одиночества.
2: Может, например, симпатичная альпака уйти к одинокому сайгаку?
0: Было сказано «альпаки», «альпаков», и это правильно, но так было не всегда. Слово «альпака» изменилось кардинально и на вкус, и на цвет. Если мы заглянем в словари, например, десятилетней давности, то там мы увидим слово «альпака» с ударением на последнем слоге и с пометой «неизменяемое». Это значит, что во всех формах нужно было говорить «альпака». Подошел к «альпака», не одной «альпака», несколько «альпака» и так далее. Сейчас это слово превратилось в два слова. Он – альпак и она альпака. Ударение перебралось на второй слог. И слово, вернее, оба слова стали склоняемыми. Подошел к альпаку или к альпаке. Несколько альпак или альпаков. Вот такие серьезные изменения. И мы переходим к следующему слову вместе с гостьей программы «Физики и лирики».
3: Конечно, есть разные там изображения древнеегипетских папирусов, где прям показано процесс родоспоможения, где женщины собрались вокруг роженицы, а другая кормит грудью уже родившегося младенца.
0: Роженица. Буквально год назад я бы сказала, что это неверно, это ошибка. Но сейчас промолчу. Дело в том, что раньше в нашем слове допускались два ударения. Роженица и роженица. Причем роженица – вариант предпочтительный. А ударение на первом слоге – роженица – считалось ошибкой. Но сейчас все изменилось. Двойное ударение, правда, осталось. Вот только самый правильный вариант – роженица – стал неправильным. А роженица и роженица – теперь литературная норма. И мы переходим к нашему следующему примеру вместе с ведущим Владимиром Матецким.
4: Мы сегодня упомянули шведов ГОСТ, группу костюмированных. В самом начале программы я обещал поставить чешскую группу костюмированную, которая скрывает лица.
0: Несколько раз прозвучало прилагательное «костюмированный» с ударением на третьем слоге. Однако такое ударение в слове было не всегда. Долгое время оно считалось неправильным, а литературной нормой был вариант с ударением на четвертом слоге «костюмированный». Но так никто не говорил, и филологи прислушались к гласу народа, норму изменили, и теперь правильное произношение «костюмированный». Ну и на этом наш выпуск завершается, однако скоро мы встретимся снова. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
5: Спасибо. Училка против маяка.

смотрит полянка прекрасная на полянке. Людоед, заходи-ка на обед. Он хватает нож,

0: полянка ужасная. На полянке землянка прекрасная.
1: О.
0: А в землянке людоед. Заходи ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая ужасная.

0: какая принцесса ужасная.
1: Аудиосторис.
2: Собрать еловую или сосновую хвою зимой проще всего. Деревья распространены, легко узнаваемы, а полезные свойства особенно велики. Хвоя помогает при проблемах с почками, сердцем, сосудами, геморрое, судорогах, нарушениях зрения и выводит радионуклиды. Зимой в ней максимум витаминов С и группы В. Раньше ею боролись с цингой. Народная медицина предлагает из свежей зимней хвои делать настой с шиповником и лимоном, чтобы получить максимальное количество витамина С. Кроме того, хвою можно хранить в виде заготовок. Для этого иголки моют и пересыпают сахаром. Хранят в темном месте и используют для витаминных напитков и добавляют в чай. Если вкус хвои кажется неприятным, ветки и иголки можно использовать в хвойных ваннах. Они помогают снять напряжение и могут служить профилактикой ревматизма.
1: Аудиосторис.

0: Маяк.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

0: про меня!
1: Audio Stories.
2: Белоснежный цвет снега обусловлен особенностями взаимодействия света с ледяными кристаллами. Из-за воздушных прослоек между льдинками свет многократно преломляется и рассеивается, проходя сквозь прозрачные отдельные частицы. Чем больше плотность скоплений снежинок, тем интенсивнее этот процесс повторяется, пока свет окончательно не отразится обратно наружу, создавая впечатление белизны. Физическое обоснование этому феномену дал известный исследователь структуры и свойств снежных кристаллов Кеннет Либрехт. С его слов, большое количество частиц заставляет лучи многократно менять направление, теряя интенсивность цвета и приобретая белый оттенок. Этот же принцип объясняет окраску шерсти полярного медведя. Хотя волоски кажутся чисто белыми, на самом деле они полупрозрачные. Иначе выглядит ситуация с крупными массами чистого льда. Здесь преобладает голубоватый оттенок, поскольку синие волны спектра лучше других цветов проходят через толщу материала и остаются видимыми глазу.
1: Audio Stories.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Граммополия». В следующем часе нас ждет занимательная география. В 11 утра тема «От минерала до творчества». Разберемся, что можно сделать из гипса. И в полдень в цикле искусства поговорим о том, как связаны между собой летнее солнцестояние и древний народный праздник Иван Купала. В субботу и воскресенье. Не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Жизнь прекрасна.
2: После летних каникул, когда начался новый семестр, она как-то совершенно естественно, словно так и должно быть, начала ходить не впереди меня, а рядом. Мне это показалось знаком того, что она меня признала своим другом и ничего не имел против, чтобы ходить с ней, видя ее милое плечо рядом с моим. Мы вдвоем ходили с ней по улицам Токио, куда глаза глядят. Поднимались в гору, перебирались через реку, переходили железнодорожные пути, шли куда придется. Специально куда-то не ходили. Просто хорошо было идти пешком. Мы шли вперед, с таким упорством точно отправляли религиозный обряд по изгнанию злых духов. Если шел дождь, шли, укрывшись зонтом. Пришла осень. Дворик студгородка покрылся опавшей листвой вяза. Чувствовался запах осени, когда наденешь свитер. Я выбросил сносившиеся туфли и купил новые, шведские. О чем мы разговаривали в то время, не помню совершенно. Наверное, ни о чем серьезном. Как и прежде, много мы не говорили, и уже привычно было сидеть друг против друга где-нибудь в чайной, не говоря ни слова.
0: Харуки Мураками. Норвежский лес. Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Снежный покров играет ключевую роль в экосистемах планеты, влияя на растительность, животных, человеческий быт и глобальный климат. Для растений он служит тепловым щитом, защищая корни от промерзания грунта. Особенно это важно для молодых посадок и многолетников. Такие растения предлагают обязательно закидывать снегом. Постепенное таяние снега увлажняет почву и поставляет минералы, повышая плодородие. Кроме того, снежная шапка предотвращает эрозию, оберегая верхний слой земли от ветра и дождей. Животные используют снег как убежище, защиту от непогоды и сокрытие следов. Хищники хранят в нем добычу свежей благодаря низким температурам. Для человека снег пополняет запасы пресной воды весенним таянием, служит материалом для зимних дорог, аэродромов и временных построек в северных регионах. Он также необходим для зимних видов спорта, лыж, сноуборда и создания снежных скульптур. Снег отражает солнечные лучи, снижая перегрев поверхностей и стабилизируя температуру. Он регулирует теплообмен, ограничивая охлаждение атмосферы и влияет на гидрологические циклы, уровни воды, паводки, ледообразования и лавины.
0: Аудио сторис.

Это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными создано, пройдены мне легкие пути.

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Новоселам, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность быстро

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Все медработники России объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении медицинским работникам с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Президент отметил, какой колоссальный труд стоит за их ежедневными достижениями.
2: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациента.
0: Особую благодарность Путин выразил медикам, которые несут службу в зоне спецоперации. Он также подчеркнул, что в России продолжат стремиться к тому, чтобы качественная современная медицинская помощь была доступна во всех регионах. Глава государства подчеркнул, что продолжается развитие медицины в России, идет строительство новых больниц, они оснащаются оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний, разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Штурмовики южной группировки войск ведут активные наступательные действия в Константиновке Донецкой Народной Республики. За сутки в городе взято под полный контроль 94 здания, уничтожены до 95 военнослужащих противника. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Малиновки и Пескуновки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания, уничтожено до 95 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», бронетранспортер М-113, 24 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М-777.
0: Между тем, артиллеристы накрыли склад ВСУ на Константиновском направлении. Как рассказали в Минобороны, разведчики обнаружили полевой склад материальных средств противника, уточнили координаты и передали их артиллеристам. Те поразили цель. Военное ведомство опубликовало кадры попадания и пожара на складе. Примерно 2/3 российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины. Такой анализ, основанный на данных украинских ВВС, приводит «Нью-Йорк Таймс». Как отмечает издание, эти ракеты обладают разрушительной мощью в несколько раз больше, чем украинские дроны, а их высокая скорость делает перехват крайне сложным. Ранее газета писала, что Киеву не хватает ракет-перехватчиков для систем «Патриот», а Зеленский еще в начале июня признавал, что ПВО не справляется с баллистическими целями. США могут вернуть Ирану часть активов за допуск инспекторов ООН на ядерные объекты, сообщает новостной портал Axios. Американская делегация по итогам первого раунда переговоров в Швейцарии хочет добиться для сотрудников Всемирной организации права инспектировать ядерные объекты в обмен на разморозку 6 миллиардов долларов на гуманитарные нужды Тегерана. Как ожидается, сегодня в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации США и Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании. В них также примут участие посредники, представители Пакистана и Катара. Американскую сторону представляют спецпосланники Белого дома и вице-президент Джей Ди Венс. Перед вылетом он пояснил, что планирует пробыть в Швейцарии 1 или 2 дня. Минувшим вечером в Бюргенштук пролетела также делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багиром Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи. Московский регион попрощался с астрономической весной и холодной ночью, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Ильеус. Под влиянием малооблачного и сухого барического циклона в столице минимум составил плюс 10,8, что на 2 градуса ниже нормы. На других метеостанциях мегаполиса было от 14,5 до 8,4 градуса. В Новой Москве, в Михайловском, воздух остыл до 6,8. Это самая низкая температура на всей территории столичного региона. Как отметил Леос, в Подмосковье холоднее всего, плюс 7,3 было в Новом Иерусалиме, городе Пушкино и на метеостанции Подмосковной. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня, по данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27 градусов. В Москве также переменная облачность без осадков. Термометры покажут 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 14, давление 753 миллиметра, влажность воздуха 82%.
4: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Третий класс.
5: Ханс Кристиан Андерсен. Сказка «Гадкий утенок». Читает Иннокентий Смоктуновский. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1980 год.
6: Хорошо было за городом. Стояло лето. Рожь уже пожелтела. Овсы зеленели. Сено было сметано в стога. По зеленому лугу расхаживал длинноногой аист и болтал по-египетски. Он выучился этому языку от матери. За полями и лугами тянулись большие леса с глубокими озерами в самой чаще. Да, хорошо было за городом. На солнечном припеке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой. От самой ограды вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу. И вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сиденье. Ее мало навещали. Другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать с нею. Наконец, яичные скорлупки затрещали. Пи-пи-пи! Послышалось из них. Яичные желтки ожили и повыснули из скорлупок носики. «Живо, живо!» – закрякала утка, и утята заторопились кое-как, выкарабкались и начали озираться, кругом разглядывая зеленые листья лопуха. Мать не мешала им, зеленый свет полезен для глаз. «Как мир велик!» – сказали утята. «Еще бы! Тут было куда просторнее, чем в скорлупе. А вы думаете, что тут и весь мир?» — сказала мать. «Нет, он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к полю священника. Но там я отроду не бывала. Ну, все, что ли вы тут?» И она встала. «Ах, нет, не все. Самое большое яйцо целехонько. Да скоро ли этому будет конец? Право, мне уже надоело». И она уселась опять. «Ну, как дела?» — Заглянула к ней старая утка. «Да вот, еще одно яйцо остается», сказала молодая утка. «Сижу, сижу, а все толку нет. Но посмотри-ка на других. Просто прелесть. Ужасно похожи на отца. А он-то негодный и не навестил меня ни разу. Ну-ка, постой-ка. Я взгляну на яйцо», сказала старая утка. «Может, статься это индюшечье яйцо. Меня тоже надули раз. Ну и маялась же я, как вывела индюшат. Они ведь страсть боятся воды. Уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду. Не идут, да и конец. Ну, дай мне взглянуть на яйцо. Ну, так и есть, индюшечье. Брось-ка его, доступай, учи других плавать». «Посижу уж еще», сказала молодая утка. «Сидела столько, что можно посидеть еще немножко». «Ну, как угодно», сказала старая утка и ушла. Наконец затрещала скорлупка из самого большого яйца. «Пи, пи!» И оттуда вывалился огромный, некрасивый птенец. Утка оглядела его. «Ужасно велик», сказала она, «и совсем не похож на остальных. Неужели это индюшонок? Ну да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось толкнуть его туда силой». На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всей своей семьей отправилась к канаве. Бултых! И утка очутилась в воде. «За мной! Живо!» — позвала она утят. И те один за другим тоже бултыхнулись в воду. Сначала вода покрыла их головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо. Лапки у них так и работали. Некрасивый серый утенок не отставал от других. «Ну какой же это индюшонок!» — сказала утка. «Ишь, как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын. Да он вовсе и не дурен, как посмотришь на него хорошенько. Ну, живо! Живо за мной! Я сейчас введу вас в общество. Мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас. Да берегитесь кошек». Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки, что тут был за шум и гам? Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке. «Вот как идут дела на белом свете», — сказала утка и облизнула язычком клюв. Ей тоже хотелось отведать угриной головки. «Ну-ну, шевелите лапками», — сказала она утятам. «Крякните и поклонитесь вон той старой утке. Она здесь наднее всех. Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток. Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что они желают потерять ее. По этому лоскутку ее узнают и люди, и животные. Ну, живо? Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь, выворачивать их наружу, как папаша с мамашей. Вот так. Кланяйтесь теперь и крякайте!» Утята так и сделали. Но другие утки оглядывали их и громко говорили: «Ну вот, еще целая орава! Точно нас мало было! А один-то какой безобразный! Его уж мы не потерпим. И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею.
1: «Оставьте его», — сказала утка-мать. «Он ведь вам ничего не сделал».
6: «Славные у тебя детки», — сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. «Все очень милы, кроме одного. Этот не удался. Хорошо бы его переделать».
7: «Никак нельзя, ваша милость», — ответила утка-мать. «Он некрасив, но у него доброе сердце. И плавает он не хуже, смею даже сказать, лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался». И она провела носиком по перышкам большого утенка. «Кроме того, он селезень, а селезню красота не так ведь нужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу».
6: «Остальные утята очень-очень милые», — сказала старая утка. «Но будьте же как дома, а найдете угриную головку, можете принести ее мне».
7: Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали, осыпали насмешками решительно все — и утки, и куры. «Он больно велик», — говорили все. А индийский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и присердито залопотал. Гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо ж ему было уродиться таким безобразным, каким-то посмешищем для всего птичьего двора. Так прошел первый день. Затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку. Даже братья и сестры сердито говорили ему: «Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!» А мать прибавляла: «Глаза бы мои тебя не видали». Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою. Не выдержал утенок, перебежал двор и через изгородь. Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов. «Они испугались меня, такой я безобразный», — подумал утенок и пустился на утек, сам не зная куда. Бежал, бежал, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел тут всю ночь. Утром утки вылетели из гнезд и увидали нового товарища. «Ты кто такой?» — спросили они. А утенок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел. «Ты прибезобразный», — сказали дикие утки. «Но нам до этого нет дела. Только не думай породниться с нами». Бедняжка, где уж ему было и думать об этом. Лишь бы позволили ему посидеть в камышах да попить болотной водицы. 2 дня провел он в болоте, на третий день явились 2 дикие гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо.
6: «Слушай, дружище, — сказали они, — ты такой урод, что даже право нравишься нам. Хочешь летать с нами и быть вольной птицей?» Недалеко отсюда, в другом болоте, живут примиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить рап-рап. Ты такой урод, что чего доброго будешь иметь у них большой успех. Пиф-паф!
7: Раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми. Вода окрасилась кровью.
6: Пиф-паф! Раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники оцепили болото со всех сторон. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки. Камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок был ни жив, ни мертв от страха и только что хотел спрятать голову под крыло. Как глядь! Перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила к утенку свою пасть, оскалила острые зубы и...
8: Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп.
7: Побежала дальше. Слава Богу! Перевел дух утенок. Слава Богу! Я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня.
6: И он притаился в камышах. Над головой его то и дело пролетали дробинки. Раздавались выстрелы.
7: Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться. К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уж обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок. Оттого и держалась. Ветер так и подхватывал утенка. Приходилось упираться в землю хвостом. Ветер, однако, все крепчал, что было делать утенку. К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво. Можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал. В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком. Он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были

0: Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо огромное.
1: Как это у вас там сегодня? В день рождения и к нам, это же подарок.
0: Для меня, да.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо огромное.

0: а в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии академику РАН Андрею Каприну. Об этом говорится в указе президента. В нем отмечены особые заслуги Каприна перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения. Ордена за доблестный труд удостоен академик Российской академии наук, легендарный селекционер Евгений Седов за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность. Седов – советский российские ученые в области селекции плодовых и ягодных культур. В феврале ему исполнилось 96 лет. Помимо этого, глава государства наградил орденом почета коллектив столичного аэропорта Внуково. Отмечены заслуги работников авиарегавания в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи. Актеру Владимиру Конкину присвоено звание народного артиста. Он известен по работам, фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Роман со влюбленных», «Как закалялась сталь» и других. Помимо этого, Путин присвоил скульптуру, академику Российской академии художества Айдыну Зейналову звание заслуженного художника России. Он известен работами в области монументально-декоративного искусства. Произведения Зейналова представлены в Третьяковской галерее, Дворце Медичи во Флоренции, в городах России, Италии, Австрии, Германии, Азербайджана, Черногории и Сербии. Указы президента размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Депутаты Госдумы 8-го созыва с 2021 года приняли 25 законов, направленных на поддержку медиков и системы здравоохранения. Об этом в день работника здравоохранения сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, среди них стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний, льготные поступления в вузы детей, врачей, погибших от коронавируса при выполнении трудовых обязанностей, и целевое обучение для студентов медвузов. День медицинского работника в России отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Минобороны России опубликовала кадры поражения украинских энергообъектов операторами российских войск беспилотных систем с помощью БПЛА «Гербера». Как отметили в военном ведомстве, на кадрах

0: Важные энергетические объекты, которые использовались в интересах ВСУ и находились в Киевской, Сумской, Черниговской областях Украины, на контролируемой украинской армией части Донецкой Народной Республики. На кадрах видно, как на объектах происходят взрывы, идет дым. Данных о количестве пораженных целей и последствиях ударов в министерстве не привели. Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили живую силу ВСУ в Запорожской области. Об этом также заявили в Минобороны, опубликовав соответствующие кадры. Движение живой силы противника фиксировали по открытой местности и в лесополосах. Получив координаты, операторы ударных беспилотников нанесли огневое поражение по выявленным целям. В результате уничтожения живой силы противника в укрытиях и на марше была сорвана попытка ВСУ провести ротацию на передовых позициях, отметили в ведомстве. Точная работа расчетов беспилотной авиации пересекла накопление резервов неприятеля, предотвратив возможные попытки контратак на этом участке фронта. В Швейцарии в ближайшее время начнутся переговоры между Ираном и США. Все делегации прибыли в Бюргеншток, заявили в швейцарском МИДе. Это американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Венсом, а иранская делегация во главе с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багир Галибафом и посредники Пакистан и Катар. Старт консультаций запланирован на утро. Как ожидается, технические переговоры проведут в закрытом формате. Вашингтон и Тегеран ранее дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Тегеран обязуется не получать ядерное оружие. Вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций. Сегодня, в первый день астрономического лета, в Москве будет светло 17 часов и 33 минуты, сообщили ТАСС пресс-службе Московского планетария. Наступил день летнего солнцестояния в 11.24 по московскому времени. Солнце, двигаясь по эклиптике, достигло самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В северном полушарии Земли наступило астрономическое лето. В эти сутки наблюдается максимально длинный световой день. Предстоящая ночь станет самой короткой в всего 6 часов и 27 минут. После этого день начнет убывать, а ночь расти. Их продолжительность сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Самый же короткий день ожидается 21 декабря. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, плюс 24-26 градусов. В Москве ясно, малооблачно, без осадков и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 753 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка София Летерякова стала победительницей в упражнениях с мячом на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. Бронзовую медаль завоевала другая представительница России Арина Ковшова, которая выиграла соревнование в упражнениях с обручем. В этой дисциплине Летерякова стала третьей. Также сборная России завоевала серебряные медали в групповых упражнениях с пятью мячами. Сборная Японии обыграла команду Туниса со счетом 4-0 в матче второго тура чемпионата мира по футболу. Дублем отметился Аяса Уэда. В других встречах дня немцы сломили сопротивление команды Кот-д'Ивуара 2-1, нидерландцы были сильнее шведов 5-1, а сборная Эквадора и Кюрасао разошлись миром 0-0. Подробнее об этом поединке Александр Неценко.
2: Сборная Кюрасао в стартовой встрече на первенстве планеты получила 7 мячей от команды Германии, но при этом ушла с поля с высоко поднятой головой, поскольку по ходу первого тайма играла в ничью 1-1. Казалось, островитяне ничего не смогут противопоставить второй команде южноамериканского отбора Эквадору, который уступил в таблице только Аргентине. Однако на помощь Кюрасао пришел 37-летний вратарь Элой Роум, выступающий во второй американской лиге за клуб Майами. Он отразил 15 ударов из 27, что нанесли южноамериканцы, побив рекорд чемпионатов мира за всю историю. 15 спасений еще было у американца Тима Ховарда в матче против бельгийцев в 2014 году. Однако разница в том, что Роум совершал свои подвиги в течение 90 минут, а Ховард добрался до этой цифры только в дополнительное время. Эквадор наряду с Турцией самая неудачливая команда турнира. Ее лучший снайпер за всю историю Энер Валенсия, как и в проигранной 0-1 встрече против Кот-д'Ивуара, не реализовал кучу шансов. Южноамериканцы набили больше тройки по показателю ожидаемых голов. Любопытно, что Кюрасао нанес 10 ударов, а 3 пришлись в створ ворот Галиндеса. Если бы не он, то островитяне даже могли победить. В итоге ничья 0-0. Кюрасао берет историческое первое очко на мундиалях, а Эквадору нужно в последнем туре обязательно обыгрывать Германию, чтобы выйти в плей-офф.
1: Екатерина Ивонина стала победителем в беге на 3 километра с препятствиями на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. У мужчин в аналогичной дисциплине золото завоевал Максим Якушев. Тем временем Международная ассоциация легкоатлетических федераций менее чем за сутки официально утвердила рекордный результат российской прыгуни с шестом Полины Кнорос, который она установила в субботу на Кубке России. Об этом сообщает ТАСС. В субботу Кнорос победила с прыжком на 4 метра 91 сантиметр, установив при этом личный рекорд и лучший результат сезона в мире. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Простые вопросы.
1: Товарищи дети, интересная тема. У нас ждет от минерала до творчества. Что можно сделать из гипса, помимо гипсовой лангетки? Оказывается, гипс, в общем, потрясающий материал. Мы уже чуть-чуть с ним начали знакомиться за эфиром, но попробуем теперь вам рассказать, и, может быть, кто-то после этого из вас решит сотворить что-нибудь из гипса. Поможет нам в этом разобраться Александр Цветков, популяризатор науки, учитель информатики, автор проекта 3D-шная мастерская. Александр, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Ну, давайте начнем с того, что такое гипс. Ну, вот понимаем из названия, это минерал.
2: Гипс – это действительно минерал, как неудивительно это звучит, и это осадочная природа, сульфат кальция. Ага. Бывает разный, бывает розовый, белый, желтый, разнообразный. Самый, наверное, красивый – это вот африканская роза гипсовая. Все минералы представлены в музеях геологических, и вот ты ходишь по музеям и наслаждаешься просто красотой природы. А потом оказывается, что это гипс, из которого можно сделать столько всего, и действительно не только лангетку. Но на самом деле даже из того, что накладывает лангетку, вот этот гипсовый бинт, можно тоже использовать в творчестве. Мы делали глобус, обклеивали шарик гипсовым бинтом, и потом раскрашивали и сделали декор на выпускной сыну младшего. И это было красиво, и главное, это прочно. Ну, достаточно прочно, потому что гипс достаточно мягкий материал, но он представлен в виде порошка белого, иногда розоватого, в зависимости от гипса, от вида гипса. И, соответственно, его заливают. Чтобы приготовить раствор, нужно всего два ингредиента. Гипс и вода. Угу. Вопрос пропорций, конечно. В большинстве своем на упаковке гипса, который вы можете купить на любом маркетплейсе, в любом магазине творчества, на самом деле даже в строительном магазине, правда, там масштабы мешков.
1: Мешками.
2: 30 килограмм. Мы 30 килограмм используем в течение года.
1: Ну, удобно, купили, поставили на балконе.
3: Гипс всегда пригодится.
2: Да. И вот вопрос пропорций с водой. Можно...
1: Хлеб, крупа и гипс.
2: В мешках, на балкончике. На балкончике, кстати, не очень их хранить, потому что...
1: Влагу впитывает.
2: Влагу, да, впитывает, и очень хорошо. И будет просто сразу...
1: Большая отливка мешка гипса.
2: Средство самообороны.
1: Да.
2: Вот. И когда заливаете гипс водой, то есть, ну, там в инструкции прописано, какая пропорция, но можно и на глаз. Вопрос в том, что консистенция должна быть такая жидкая сметанка. Но если вы, к примеру, не долили воды, то вы можете добавить, а вот если вы перелили воду, и она прям жидкая-жидкая, либо добавляете чуток гипса, либо заливаете форму, и так как гипс более тяжелый, чем вода, соответственно, он оседает, и сверху появляется такая лужица воды, и ее уже можно удалить салфеточкой, промокнуть, и просто будет дольше сохнуть. На самом деле гипс высыхает, схватывается достаточно быстро, минут за 15-20 вы можете вынимать из формы. Но вопрос тоже формы. Вот мы, к примеру, используем пластиковые формы.
1: Угу.
2: Из нее лучше дать подольше гипсу застыть, потому что она более такая жесткая, и не просохший гипс может остаться в рельефных пазиках, и будет такая, а вот испорченная немножко поделка. А вот силиконовые формы, они, соответственно, мягенькие, и из них комфортно вытаскивать, то есть вы ее раздвигаете и аккуратненько вытаскиваете. Угу. И, соответственно, гипс дальше сохнет самостоятельно. Хочу отметить из таких наблюдений, что, к примеру, летом, казалось бы, жарко, да, на улице, и гипс должен сохнуть быстро.
1: Нет, дольше.
2: Да, сохнет значительно дольше.
1: А потому что влажность,
2: влажность
1: большая,
2: да.
1: Воздуха.
2: Ну и зимой можно досушить на батарее, а летом, к сожалению, на батарее уже не досушишь, и он сушится самоходом, и это прям...
3: Но... А если на солнышко положить?
1: Но а воздух-то насыщенный влагой.
2: Воздух-то все равно.
3: Да?
2: И, и солнышко же не круглый день. Оно заходит, уходит, тень.
3: Ну, вот сегодня, говорят, будет круглый день. Будем надеяться.
2: Ага, то есть у нас есть шанс быстро высушить. Вот. И гипс после того, как он... Вот у нас есть порошочек, да, мы заливаем форму, и дальше мы вытаскиваем. И вот такие изделия получаются. Это вот на днях залили. А что же можно с этим всем сделать дальше? А дальше мы раскрашиваем. Своя магия. Но и есть свои нюансы того, что гипс – это пористый материал, и если можно раскрашивать акриловыми красками, но несмотря на то, что его не разбавляют водой, вот тут надо смешивать с водой, чтобы немножко краски, вот пигмента ушло в гипс, и он покрыл своего рода такой пленочкой, которая чуть-чуть туда впитается внутрь и сверху образует. Если не разбавлять воду краской, а просто сразу покрывать, то потом она легко может сойти. То есть можно...
1: А, надо, чтобы сцепление получилось.
2: Да, сцепление было. Можно, конечно, и грунтовать, но вы же понимаете, что когда вы творите дома, грунтовка гипсовая вряд ли у вас где-то на балкончике на соседней полочке хранится. Вот, поэтому проще... Можно, как вариант, можно загрунтовать разбавленным ПВА-клеем.
1: Mm.
2: 7 бед, 1 ответ. ПВА.
1: ПВА – это вообще уникальная история.
2: Да, и из серии того, что если делать, к примеру, вот приклеивать что-то на гипс, всеми любимый горячий пистолет не схватывается. Он прям отходит. Он может, конечно, какое-то время прям чуть-чуть схватиться, но потом в итоге все равно прям вот вы берете и нет процесса цепления. А вот если вы на ПВА приклеите...
1: Всё. Это навсегда.
2: Да, это навсегда. И даже если сейчас достаточно модная история гипсовые барельефы, то есть это берется глина, раскатывается, и любые растения отпечатываются, а дальше заливается гипсом. И так как это он же жидкий, и он в каждую вот впадинку в глине входит, и когда вы снимаете глину, получается прям потрясающий оттиск на гипсе. Вот такие истории можно вешать на стену. И чтобы повешать, с обратной стороны можно...
1: Давайте сделаем паузу и продолжим через минуту.
0: Маяк. Хочу все знать.
4: Иван Купала. Как связаны между собой летнее солнцестояние и древний народный праздник? Разберемся в следующем часе в цикле «Искусство».
0: Хочу все знать. Сегодня. Хочу все знать о том, как мы устроены.
5: Есть данные о том, что да, если у человека сохраняется хотя бы 30% печени, то эти 30% тканей, при условии, что мы не продолжаем на них как-то суперсильно токсически воздействовать и так далее, не уничтожаем их, а наоборот стараемся поддержать, они будут потихоньку регенерировать и восстанавливать объем печени.
0: Человеческий гид. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
6: Из дневника. 5 октября 1926 года. Счастье – это наше личное солнце. И в современном подобии – как солнце над землей, так счастье над головой человека. Мы не можем смотреть на солнце. Кто смотрит, ничего не видит и вредит только своим глазам. Но оно существует, и мы узнаем красоту его в процветании земли. Так и к личному счастью мы должны, как к ослепляющему светилу, повернуться задом и узнавать его благодетельный свет и тепло на стороне. И так никогда не надо отказываться от личного счастья. Напротив, непременно надо изо всех сил его добиваться, только не присваивать его себе и обходиться с ним, как с солнцем, пользоваться теплом и светом его лучей, но не обертываться к нему, не тянуться. Очень возможно, что большинство несчастий у нас на земле бывает именно потому, что люди, хватаясь руками за свое светило, просто гасят его.
0: Михаил Пришвин. Маяк. Простые вопросы.
1: Продолжаем изучать гипс. Что можно из него сделать?
2: Можно сделать ракушку, можно сделать тыкву, можно сделать
1: кабачок,
3: можно лягушку.
2: Лягушку.
3: Но больше всего хочется сделать из него ананас.
2: Ага.
3: Мое личное предпочтение, извините.
2: Но у нас есть форма ананаса.
3: Есть форма ананаса? Ну все, сегодня будем делать.
2: Она такая плоская, правда, но вот дети, кстати, действительно ее тоже любят. Ананасики заливать.
1: Ну, они, у них фактура красивая.
2: Да, и тыкву любят, ну, такую овощную историю. Из тыквы просто делают шкатулки и прям их нора раскрашивают. Вот это прям полет творчества. Ты рассказываешь, что тыква там оранжевая. Они берут, мешают. Мой младший сын сделал синюю тыкву. Старший сделал синюю, голубую, ну вот он ее разноцветный. Говорит, ну вот я так вижу.
1: Я художник, я так вижу.
2: Да.
3: Он пытался передать индивидуальные впечатления от контакта с тыквой, а не ее натуральный цвет. Это искусство.
2: Я передам ему. Он сейчас как раз в деревне. Там единственное, что ловит, это радиомаяк.
1: Ну, прекрасно. То, что надо. То есть, еще раз, в принципе, ну, из гипса можно сделать все, что угодно, была бы форма.
2: А, форма, да, либо из гипса уже делают скульптуры.
1: То есть, можно прям лепить.
2: Да.
1: Ну, то есть только консистенция должна, нужна другая.
2: И другой гипс. Они же бывают строительные, бывают формовочные. Из формовочных гипсов гипса делают формы для заливки
1: декора.
2: Фарфора. Фарфоровых чашек.
1: Угу.
2: Вот.
3: А чем они отличаются? Это разные минералы?
2: Нет, минерал один, а разные... Помол?
1: Помол, да.
2: Помол. Фракция, наверное, это у него называется.
1: Да помол. Просто...
3: Но я только с кофе понимаю.
1: Ну вот как с кофе. У вас есть кофе, который вы помололи, чтобы в турке сварить, и другой для эспрессо-машин, третий еще какой-то, а есть тот, из которого можно сделать ракушку.
3: Понял.
2: Вот. И дальше вы вылепливаете, либо заливаете форму. Ну, форму просто самое простое. Залил, вытащил и раскрасил. И все счастливы. Ну и вот, а вот эту мы раскрашивали, к примеру, акварелью.
1: То есть она под водой... А, кстати, вот застывший гипс, если его сейчас намочить, он размокнет опять? Или уже все, или он схватился?
2: Он, если вы будете держать прямо в воде, он, конечно, размокнет. Мы такой эксперимент еще не проводили.
1: Вот
2: но...
1: вам.
2: Да, спасибо. А если, ну, вот опустить и поднять, либо на него попадет, ничего страшного не будет. А потом мы еще и лаком покрываем.
1: А, ну лак уже вообще защищает
2: да,
1: все.
2: Да. Поэтому можно и использовать в быту. Ну, понятно, что наливать суп, конечно, в гипсовую посуду не стоит.
1: Это хорошее предупреждение, а то можем же.
2: И в посудомойке мыть тоже, соответственно. А вот использовать в быту. Да.
3: И в аквариум крепком не надо класть.
2: Вот тут мы задумывались. Мы хотели попробовать крепком. У нас есть у друзей рыбки, которым можно попробовать.
3: Мне кажется, это может сказаться на качестве водички и уровне жизни рыбок.
1: Ну, либо надо лаком покрывать.
3: Это тоже, наверное, рыбку. Может как-то сказаться.
2: Нет,
3: да.
2: Лак не скажется, но есть тем более пищевой лак.
3: Потом надо будет делать посмертный слепок рыбки.
2: Вот и можно, а можно будет ее залить и сделать оттиск. И будет такая...
3: Красиво.
2: Барельеф.
3: Аквариума нет, зато барельеф дома появился.
2: Много. Размножить.
1: Спасибо большое. На этом, я думаю, я вас из студии приглашу на новости. У нас в гостях была Александра Цветкова, популяризатор науки, учитель информатики, автор проекта 3D-шная мастерская. Мы говорили о том, что можно сделать из гипса. Спасибо большое, товарищи, на перемену!

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Все медработники России объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении медицинским работникам с профессиональным праздником, который отмечают сегодня. Президент подчеркнул, какой колоссальный труд стоит за их ежедневными достижениями.
2: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов.
0: Особую благодарность Путин выразил медикам, которые несут службу в зоне СВО. Он также подчеркнул, что в России продолжит стремиться к тому, чтобы качественная современная медицинская помощь была доступна во всех регионах. Глава государства подчеркнул, что продолжается развитие медицины в России, идет строительство новых больниц, их оснащают современным оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний, разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Владимир Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии академику РАН Андрею Каприну. Об этом говорится в указе президента. В нем отмечены особые заслуги Каприна перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения. Ордена за доблестный труд удостоен академик Российской академии наук, легендарный селекционер Евгений Седов за заслуги в развитии многолетнюю плодотворную деятельность. Седов – советский и российский ученый в области селекции плодовых и ягодных культур. В феврале ему исполнилось 96 лет. Помимо этого, глава государства наградил орденом почета коллектив столичного аэропорта Внуково за заслуги в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи. Актеру Владимиру Конкину присвоено звание народного артиста. Он известен по работам в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Романс о влюбленных», «Как закалялась сталь» и других. Помимо этого, Путин присвоил скульптору, академику Российской академии художеств Айдыну Зейналову звание заслуженного художника России. Он известен работами в области монументального декоративного искусства. Его работы представлены в России, Италии, Австрии, Германии, Азербайджане, Черногории и Сербии. Все указы президента размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. В Красной зоне также Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области. Добавлю, ранее в Минобороны заявили о поражении украинских энергообъектов операторами российских войск беспилотных систем с помощью БПЛА «Гербьера». Военное ведомство опубликовало кадры поражения важных энергетических объектов, которые использовались в интересах ВСУ. Они находились в Киевской, Сумской, Черниговской областях Украины и на контролируемой украинской армией части Донецкой Народной Республики. На объектах происходят взрывы, идет дым. Примерно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины. Такой анализ, основанный на данных украинских ВВС, приводит «Нью-Йорк Таймс». Как отмечает издание, эти ракеты обладают разрушительной мощью в несколько раз больше, чем украинские дроны. А их высокая скорость делает перехват крайне сложным. Ранее газета писала, что Киеву не хватает ракет-перехватчиков для систем «Патриот», а Зеленский в начале июня признавал, что ПВО не справляется с баллистическими целями. Погода в московском регионе завтра немного ухудшится. Днем прошумят ливни с грозами, однако температура воздуха будет укладываться в рамках нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Завтрашний день, неделя начнется с постепенного ухудшения погодных условий. С северо-запада к нам нагрянет атмосферный фронт, поэтому если ночью еще без осадков температура воздуха будет колебаться около плюс 15 градусов, то в дневные часы прошумят скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, и температура воздуха в результате чуть-чуть понизится, ну, может быть, до плюс 22-24 градусов, что в любом случае укладывается в рамки для этого времени года.
0: По словам Чешковца, на следующей неделе в Москве и Подмосковье будут идти дожди, местами сильные, вместе с тем температура все равно будет в пределах климатической нормы конца июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 763 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. Но в Москве сейчас плюс 21, давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%.

0: знать. Искусство.
1: Товарищи, а ведь сегодня праздник. Летнее солнцестояние. Самая длинная ночь в году. Была ровно полгода назад. Выкрутился я, потому что сегодня самая короткая. Хотел сказать, самый длинный день.
2: Главное суметь подобрать слова в самый последний момент.
1: Это искусство, кстати, потому что, в принципе, звучало хорошо. Сегодня день летнего солнцестояния, самая длинная ночь в году была полгода назад, 21 декабря.
3: Профессионализм.
1: Да. Так вот. Как связаны между собой летнее солнцестояние и древний народный праздник Иван Купала, попробуем разобраться вместе с Ольгой Хлопониной, доцентом Московского гуманитарного университета, кандидатом культурологии. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Денис Игоревич.
1: А Егор Бондаренко и Денис Николаев будут сидеть и слушать.
3: Здравствуйте, Игорь Андреевич.
1: Вместе со всеми.
2: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
1: Со всеми слушателями.
3: Да, давайте разбираться. Древний языческий праздник. Запрос у нас такой, да? Как он связан?
1: Да.
3: Ну, как и любой...
1: Народный, вот у нас так, народный.
3: Как и любой народный праздник, у него есть совершенно четкие конкретные функции. У нас праздники не бывают просто так. То есть сегодня в современном мире мы часто себе выдумываем праздники, потому что мы устали на работе, надо немножко переключаться. Раньше каждый праздник обладал какой-то функцией. Чаще всего он был привязан к сельскохозяйственному календарю, потому что... И мы напомним нашим слушателям, что календаря, ну, в нашем привычном понимании довольно долго не было. Он пришел вместе с христианством. Новый год в сентябре стал отмечаться. Иван III это все дело придумал в 1492 году. А с 1700 мы отмечаем Новый год, как сейчас отмечаем, пока что. Но до того, до прихода христианства, до вообще вот этого понятия, скажем так, ну, календарного какого-то более-менее нам близкого, четкого, на тот момент, конечно, религиозного, от сотворения мира до конца света, до того все было привязано, естественно, к циклам, циклу солнечному, циклу лунному. Календарь был такой, так называемый, солнечно-лунный. И месяцы, у них не было конкретных названий каких-то. То есть, ну, они в каждом регионе могли называться по-разному, и, как правило, они назывались, ну, с привязкой к тому, чем в этот месяц занимались. То есть, вот, например, июнь, его называли червень или изог. А это было связано с тем, что, почему червень, червлен это красный, да, в таком... Угу. Покраснение плодов и ягод шло, ну, где-то. И вот где-то он мог называться вот так. А изог – это... Кузнечиков называли изогами. И вот стрекотание этих кузнечиков особенно было громким. То есть вот это я к тому, как придумывались вот эти названия. То есть вот как это все было. Соответственно, вот человек... ну, хочется сказать, древние славяне, ну, скажем так, до принятия христианства, да, языческий, народный, был привязан к этому солнечному циклу. Месяцы, то есть между самыми главными событиями было равноденствие, солнцестояние, вот такого рода вещи, потому что повороты лет. Соответственно, Иван Купала, он был привязан к вот этому самому летнему солнцестоянию. Здесь тоже немножечко такая разница в терминах, потому что солнцестояние – это больше такой астрономический термин, потому что имеется в виду, что солнце стоит вот высоко, максимально, да, высота над уровнем горизонта.
1: И долго.
3: Да, и, ну как, оно не то чтобы долго, но кажется, что долго, потому что все остальное время мы явно видим, как оно двигается, а тут вот оно стоит. И вот несколько буквально вот этих длинных-длинных дней. А в народной традиции этот период, точнее, сразу после за ним следующий, назывался солнцеворот, потому что важнее было, что солнце как бы поворачивает вот на следующий цикл. Соответственно, это было важно, потому что нужно было все свои сельскохозяйственные дела соотносить с вот этими циклами природы. Потому что нужно точно знать, когда сеять, когда собирать, как строить свою жизнь. И все праздники были привязаны именно к этому. Но плюс к этому у праздников еще, конечно, были функции всякие разные. Например, объединяющая функция есть у праздника, магическая функция. То есть нам надо договориться с природой. Почему именно Иван Купала вот, ну, таким оказался древним и очень живучим праздником? То есть мы же смотрим, вот сегодня он живет. Он есть, его, ну, как бы воспринимается. Это значит, что в нем есть что-то такое, какое-то архетипическое начало, которое вот такое оказалось устойчивым к временам. Так вот, что нам нужно сделать? Нам нужно все время договариваться с природой. Вот если мы встаем на позицию такого вот, да, человека, который живет в привязке к ней, она довольно непредсказуемая. Никаких там законов, да, каких-то науки у нас еще нет. Мы не знаем. Надо как-то с ней договариваться. И вот эти пограничные времена. когда день становится, поворачивает в одну сторону, поворачивает в другую сторону, да, либо вот весенне-осеннее равноденствие. Это важные места, важные моменты, потому что мир как бы становится проницаемым. У него есть и положительные черты, и какие-то отрицательные. То есть, с одной стороны, в норме у нас мир отделен. Вот нормальный наш мир от потустороннего мира, от мира мертвых, от мира каких-то духов, он отделен. В эти моменты он, границы это становятся проницаемой. С одной стороны, появляется всякая нечисть. С другой стороны, например, почему было принято на Ивана Купалу собирать травы? Потому что считается, что травы, ну, как бы тоже понимали, что будет уже уменьшаться световой день, и к этому моменту набирали максимальное количество своих вот каких-то питательных веществ.
1: Ну, я вот тут позавчера косил. Она сейчас в самом соку.
3: Да-да-да, она в самом соку.
1: Вся зеленая, сочная. Жирная, я бы так сказал.
2: Да. Вкусно стало.
1: Вкусно. Да. Крапива, знаете, как пахнет, когда ее много, вот косишь, и понимаешь, что может крапивный суп сварить.
2: Крапивный суп – это тоже вкусно.
1: Да, ну, я просто ее скосил и сложил.
3: Варить не стали, Дмитрий.
1: В Москву надо было ехать на эфир.
3: А, вот остались без супа.
1: Да, вот. Без крапивного.
3: Да, да, да. А то, может быть, все пошло по-иному в этот
1: может
3: день.
1: Может быть, вообще бы.
3: Вполне возможно. Вот, соответственно, само название Ивана Купалы – это такая вот калька перевода, то есть, ну, там были такие идеи о том, что это было какое-то древнее божество языческое, на самом деле нет. Там есть разные варианты, ближайшая – это ошибка переводчика, который переписывал книги и решил, что на самом деле Купала – это тот, кто купает, то есть это Иоанн Креститель попросту.
2: Ну да.
3: Иоанн Креститель, конечно, когда пришло христианство на Русь, то очень, да, да, Денис Сергеевич.
1: А как я до этого сам не додумался?
3: Потому что в греческом варианте произношение вот этого креститель, эпитет, он связан с баптистерием, баптизма. Вот. Это окунание, погружение, то есть тоже очень древний такой обряд.
1: И вот... А я думал, что это была девочка по имени Иванка, и она упала, и все закричали, Иван Купала, Иван Купала.
3: А, Иван Купала. Каламбуры все ваши, каламбуры. Вот, поэтому, да, вот это вот название Иван Купал, это такое вот, можно сказать, немножко, ну, как бы народное. Вода, здесь тоже важно сказать, мы сейчас пройдемся по структуре праздника, вообще обряда вот этого. То есть у него названия такого Иван Купала не было, да, напоминаю. Uh-huh. То есть праздник отмечали, праздник был, такой бывает, да, вот, например, я, например, не знаю финского языка, но это не значит, что он не существует. Такое случается, да, там названия нет у чего-то. У нас иногда бывает, мы какие-то вещи чувствуем, а сказать не можем. Вот то же самое. Праздник был, названия у него не было.
2: Как тебе часто бывает.
3: Да-да-да. Это мы знаем. Вот. И очищение. Вот это важный момент, потому что на Ивана Купала вот это все купание, оно связано, конечно, и с весельем, понятно, это тоже, но с очищением водой. Очищение водой тоже прошло таких вот, ну, несколько этапов исторических. Сначала это было чисто физическое, потому что, ну, охотники-собиратели еще, понятно, что охота дело такое пачкающее иногда. Вот. Это было просто мытье. Потом, когда у нас произошла неолитическая революция, и мы стали как-то пытаться договариваться вот с этими всеми силами природы, потому что нужно было за урожай, появились магические функции, да. А уже с религиозными добавились, соответственно, другие. То есть и в иудаизме был очистительный такой обряд, да, и потом он с некоторыми там изменениями. В общем, Иоанн Креститель, да, мы об этом рассказывали как раз в эфире. То есть кто кого крестил, почему Иоанн Креститель крестил Христа обычно, да, нас спрашивали. Помните, у нас целый эфир с вами был,
1: да,
3: Денис Евгеньевич.
1: Да,
3: мы еще с Алексеем Алексеевичем...
1: Там про другое.
3: Да, подробно объясняли про это. Вот, то есть это очень древняя-древняя история вот этого окунания в воду. Она очень важна. У нее есть разные всякие функции. То есть у нее есть момент, например, такой онтологический, который называется «это пересборка мира». Любое пограничное время позволяет нам пересобрать этот мир. И мы его пересобираем вместе с окунанием в эту воду. Магическая функция у... Мне тоже интересно, Денис Евгеньевич.
1: Потом.
3: Очень интригующе. Смотрите, меня отвлекаете.
1: А вы рассказываете, вы же преподаватель, а мы два негодника на задней парте.
3: Магическое. Почему? Егор Андреевич у нас тоже преподаватель,
1: я
3: между
1: угодник.
3: Прочим. Коллега
1: угодник,
3: мой.
1: Но тоже на задней
3: парте. Мой уважаемый коллега.
2: Я угодник.
3: Да. Магическая система, то есть снятие порчи из глаза. Такое тоже было. Считалось, что самый простой способ – это вот окунуться, помыться. А стимуляция плодородия, все, что связано с плодородием, это вода, безусловно. Это касается и земли, и молодежи. Вот Иван Купала – это праздник такой вот молодежный, праздник юношей, девушек и так далее, потому что это вещи, связанные непосредственно с плодородием. Ну и социально, естественно, сброс какого-то напряжения. Праздники нужны, они позволяют снять вот это вот напряжение, делать то, что нельзя делать в обычные дни. И поэтому вода здесь имеет большое-большое такое значение. Но если мы с вами вернемся к структуре самого праздника, то есть что там вообще делали в этот праздник? Значит, он разделялся... Вообще любой праздник, он, у него есть строгая-строгая функция. Вот мы сейчас, опять же, от этого забыли, отошли немножко, потому что у нас сейчас праздники не привязаны к таким функциям. Поэтому нам устраивают, например, фестиваль Масленицы. Но мы не соблюдаем весь обряд от начала до конца.
1: Это раз, а плюс мы вообще оторваны от сельскохозяйственного календаря.
3: Конечно. Опять же, то есть функция удовлетворяет какие-то потребности. А в данном случае у нас функция – это новый как бы праздник, объединяющий людей, а от потребности он оторван. Поэтому от начала и до конца мы эти ритуалы не соблюдаем.
0: Слушайте, это вообще очень интересно. Да. А существуют ли в современном мире, в нашей городской жизни, праздники, которые рождены по потребности современного человека?
4: Кстати, это интересно.
3: Да, новые праздники какие-то. Ну, по потребности, например, идеологической потребности, да, всякие календарные даты привязаны к основаниям государства.
0: А с бытовой точки зрения, бытовые потребности, чтобы это
1: санитарный день.
3: Они немножко размылись от коллективных праздников. Раньше же вот эти праздники все, они праздновали всем коллективом. А сейчас мы себе раздробили их, и у нас такие вот маленькие праздники. То есть мы устали на работе, мы себя должны дать себе отдохнуть, там идем куда-то. То есть, понимаете, они измельчились.
0: Слушай, а вот выпускной, например.
3: Выпускной это инициация.
0: Подходит?
3: Это инициация,
1: да,
3: конечно.
1: Наверное, выпускной.
3: Только он не новый. Любой выпускной, почему мы его отмечаем, это момент инициации. Потому что в традиционном обществе у нас же там паспорта-то не выдавали. Понятно? То есть с какого момента юридически ты считаешься совершеннолетним? Для этого нужно было пройти обряд инициации.
1: Кстати, выдача паспорта тогда может быть, но он не государственный, это индивидуально.
3: Не отмечается, да, не отмечается. У нас вот заменились эти ритуалы, а выпускной, да, он позволяет нам перейти с одного момента жизни на другой, с одного этапа на другой. И его нужно отметить, потому что мы как бы завершаем один этап. То есть тут жизнь в этом смысле, она рассматривается как, знаете, такая шлюзовая система, как, знаете, двери в банках. То есть пока одна не закроется, другая не откроется. И вот этот переходный период мы должны отметить. Мы закончили один этап жизни, закончили школу, мы отметили выпускной, обменялись там всеми контактами, обещали, и мы вступаем в эту новую жизнь. То есть нужно этот этап завершить.
1: День космонавтики.
3: День космонавтики, да.
1: Наверное,
3: да.
1: Из современных.
3: Из новых, да.
1: Из новых. Это, наверное, праздник, который вот, он бытовой, ну, то есть...
3: Но он не совсем бытовой все-таки, Денис Евгеньевич.
1: Ну, он станет, на самом деле он предтеча бытового потом праздника. То есть, когда мы окончательно сможем вырваться в космос, человек, то он станет вот этим праздником.
3: Ну, он бытовой не в том смысле, что дома-то вряд ли кто-то накрывает, например, стол и отмечает конкретно День космонавтики.
0: Нет, люди причастны к этой сфере.
1: Да нет, мне кажется, у нас-то все так или иначе День космонавтики, он достаточно широко распространен. Он еще не 100%, но я имею в виду, он похож на новый праздник, который относительно массовый и связанный с изменениями качественными в жизни цивилизации.
0: А 1 мая?
3: День солидарности трудящихся?
0: Ну да.
3: Ну, не все их разделяют. У нас вообще
1: его
3: праздников
1: можно,
3: осталось...
1: опять же, в любое время использовать.
3: Вот в нашей конкретной стране...
0: Я раскрою мысль. Просто с бытовой точки зрения для многих, если отбросить идеологическую составляющую, 1 мая — это же просто момент, когда прерывается цикл рабочих будней.
3: Это выходной просто.
0: Да, и начинается цикл довольно ярких таких вот первых солнечных, теплых, весенних, праздничных дней.
3: У него и ушло еще сакральное значение, понимаете? То есть традиционный праздник, он требовал включения в обряд, почему очень важен ритуал и обряд, почему все традиционные праздники, там вот надо было делать именно так и не иначе, не нарушать этот порядок. Потому что вы включаетесь в праздник, и вы делаете все так настолько правильно, чтобы вы договорились вот с этими силами природы. Тогда отдыхали, праздник праздновали не просто, чтобы отдохнуть и повеселиться, у него обязательно были вот эти функции. Религиозный праздник тоже, верующий человек, он проживает это событие. Он не просто отмечает, вот завтра Пасха, выходной, он проживает эту Пасху, он готовится к ней. То есть это другое.
0: И есть определенный регламент действий, который должен выполнить во время этого праздника.
3: Конечно, обязательно,
0: человек.
3: Потому что любой ритуал, он приобщает. Если нам просто сказали праздник, самый простой ритуал – это совместная трапеза.
0: Ну да.
3: Да, он заставляет нас приобщиться к празднику, приобщиться к людям, пообщаться. То есть что-то мы должны сделать, чтобы праздник отметить. Почему мы всегда, вот праздник, надо накрыть стол? Казалось бы, да, праздник, хорошо. А это вот именно функция праздника, она нас туда включает, в это событие, и она объединяет нас вокруг. А сейчас у нас светские праздники, они не включают нас в такой степени в сам вот этот вот ритуал, в само празднование. Это выходной, это какая-то идеологическая составляющая. Вот подлинно такие праздники, которые Мы как тоже с вами, Денис Евгеньевич, уже делали эфир, мне кажется, на эту тему или говорили. Осталось всего два. Это День Победы и Новый год. Это два праздника, которые вся страна реально отмечает от души, вот прям вот-вот-вот. Потому что День Победы, это касается каждого абсолютно. У нас нет семьи, которого бы не коснулось это. Это действительно беспримерное мужество нашего народа. Это гордость за нас всех, это наша связь с предками. То есть это очень глубокий, важный для нас праздник. Он дает нам идентификацию, ну, да, и объединение, год. Конечно. А Новый год – это вот как раз такая языческая история, потому что мы все покупаем что-то новое. Все бегают, смотрят, что должно быть на столе. Хотя это китайский Новый год, к нам не имеет никакого отношения. Более того, он там через 1.5-2 месяца наступает-то. Вот, абсолютно. Потому что нам нужен этот этап. Мы хотим перезагрузиться. Люди хотят обновиться, оставить все старое сзади, пройти этот праздничный период.
1: Дискретность. Нам надо точки отсчета.
3: Это просто функционал праздника. Любой праздник работает вот так. Это вот такая трехчастная структура, вот такой важный праздник. То есть у нас один период остается сзади, у нас есть праздничный период, в который мы находимся как бы еще не там и не здесь. Отсюда есть, нужно сделать все правильно, потому что всякая вот эта вот и нечисть, ну да, проницаемая граница между мирами становится. А потом мы вступаем в новый цикл жизни. И вот, собственно, Иван Купала – это такой же праздник. То есть у нас есть старый год, мы очищаемся, оставляем все в воде, купаемся обязательно. Ну, сейчас мы расскажем подробнее, что там будет, обычно делается. И мы вступаем вот в эту новую. И в сельскохозяйственном цикле крестьянин жил так, например, ну, весь год, у него год строился. Опять же, нелинейное было время, не от сотворения мира до конца света или там, да, до светлого будущего. А закольцованное каждый год шел вокруг вот такой. То есть это такая спираль жизненная. И это было очень важно, то есть другое было мироощущение. Значит, что делали? С утра, да, то есть, ну, по старому стилю это было 23 июня, вот, сейчас это у нас на 6 июля у нас получается, да, попадает Иван Купала. Почему чуть позже? Потому что мы астрономически знаем, что солнцестояние в эти дни, да, но замечать начинает, то есть помните, я говорила, что народ отмечал солнцеворот, вот оно когда пошло, вот он начинает вот-вот-вот уже вот отмечать, поэтому отмечалось 23 июня. С самого утра первым делом шли собирать траву. Как правило, травы всякие, да, цветы, то есть то, что нужно. Девушки, женщины, реже мужчины. Вообще в какой-либо подготовке к празднованию Ивана Купалы гораздо реже участвовали мужчины. У них были свои функции, я по них расскажу, но все, что вот этого касалось, это делали обычно девушки. Как мы уже сказали, почему в этот день? Потому что считалось, что травы набирают максимальную свою силу, и вот самое такое вот с утра они будут полезные такие. А дальше они делали, опять же, девушки делали обрядовое деревце. Такое. Это выбирали молодую березку. Иногда выбирали ее заранее. Могли заламывать. Там, ну, так, заламывается веточка, чтобы ее отметить. Самую красивую такую молодую березочку выбирали. Ее начинали украшать. Вот это дерево, это очень важно, потому что где-то это может быть шест, там, где что. Ну, вот у нас ближе деревце. Могли завивать ветки. Это так веточки вот закручивали, то есть они такими колечками делались. Вот, могли делать веночки, вешать на эту березку. То есть так или иначе его украшали. Это тоже очень важная история, потому что это вертикальная структура мира. В данном случае дерево становится таким вот переходным немножко портальчиком, и оно связывает как бы вот трехчастную эту структуру мира. Да? Нижний, вот наш мир, угу. И верхний мир.
1: Ось.
3: Да, это ось Земли, поэтому дерево, например, крест и колесо в семиотическом, символическом смысле – это очень часто явление одного порядка. Они символизируют ось мира. Вот когда мы считываем символы, да, казалось бы, они такие разные, а вот на самом деле они близки друг к другу. А дальше была такая… Девушки делали, иногда делали, это вот в малороссийских сохранилось еще, насколько я знаю, куклы. Куклы, чучело, вот что-то такое делали. Соломенную куколку, ее могли называть как раз вот Марена, Мара, Купала, ну вот что-то такое, названия могли быть разные, единого какого-то названия не было. И это только женская история, то есть мальчишки в этом участии никакого не принимали, они туда не допускали.

спине малоинвазивная хирургия в Рэй-клиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Рэй-клиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт rayclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения южной группировки войск продолжают активные наступательные действия и ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. Как сообщили в Минобороны, за сутки взяты под полный контроль 104 здания, ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронемашину, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления БПЛА. В Красном Лимане, также в ДНР, штурмовые отряды 25-й армии группировки «Запад» продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорниками противника и очистили 53 здания. За сутки в городе уничтожено более 30 украинских военных, бронеавтомобиль «Хамви» производства США с личным составом, пикап и 4 наземных роботизированных комплекса. Россия не ждет выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже о победе. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед. Он добавил, что страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Реальная ситуация на поле боя доказывает их заблуждение. Ушаков также подчеркнул, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Сообщение о возможном уходе в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера не соответствует действительности. Об этом заявил Sky News министр по делам бизнеса и торговли страны Питер Кайл. Он выразил несогласие с утверждением о том, что Стармер не обладает реальной властью и не способен выполнять свою работу как глава правительства. «Могу с уверенностью сказать, что Кир сосредоточен на работе», – подчеркнул министр. Ранее «Таймс» написала, что Стармер может принять решение об отставке уже в ближайшие дни, возможно, даже в понедельник. В мае британский чиновники стали массово покидать посты из-за нежелания работать с нынешним премьером королевства. Свои должности уже оставили 5 человек, в том числе министры и их заместители. Такая ситуация серьезно осложняет положение Стармера, особенно на фоне провала лейбористов на местных выборах, где объединение потеряло 399 мест в советах. А на днях под вопросом оказалась будущая политика как лидера лейбористов. Мэр Большого Манчестера Эндрю Бёрнем победил на довыборах в парламент Великобритании и теперь может бросить вызов премьеру. Депутаты Госдумы 8-го созыва с 2021 года приняли 25 законов, направленных на поддержку медиков и системы здравоохранения. Об этом в день работника здравоохранения сообщил председатель Думы Вячеслав Володин. По его словам, среди них стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний, льготное поступление в вузы, детей врачей, погибших от коронавируса при выполнении трудовых обязанностей и целевое обучение для студентов медвузов. День медицинского работника в России отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Сегодня в России и мире стартует международная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, которую отмечают 22 июня. Ровно в 4 утра, в час нападения нацистов, молодежные, волонтерские и ветеранские организации собираются у мемориалов зажечь лампады и возложить цветы в знак скорби. В Москве акция проходит с 1992 года в Александровском саду. Ровно в 4 утра там включат историческую документальную запись Юрия Левитана о нападении нацистской Германии на СССР. После минуты молчания ветераны, официальные лица и москвичи возложат цветы и поставят.

0: Ставят лампады к вечному огню. Встречать участников будут волонтеры в военной форме тех лет. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса. В Москве облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. В ночные часы плюс 15-17, а в дневные 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 41%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч первого круга теннисного турнира в Бад-Хомбурге между россиянкой Людмилой Самсоновой и Екатериной Синяковой из Чехии. В первом сете сильнее была представительница России со счетом 6-3, во втором она ведет 4-2. Россиянка София Ильтерякова завоевала 3 золотых и 1 бронзовую медаль в отдельных упражнениях на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. Она стала лучшей в упражнениях с лентой, с булавами и с мячом, а также третье упражнение с обручем, где победу одержала Арина Ковшова, которая, кроме того, завоевала бронзу в упражнениях с мячом. Арина Режнова и Елизавета Луткова стали бронзовыми призерами этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. В поединке за третье место они обыграли Ульяну Береговину и Викторию Хроменкову со счетом 2-0. Московские футбольные «Спартак» и «ЦСКА» интересуются защитником греческого Панатинаикоса. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: «Спартак» и «ЦСКА» проявляют интерес к алжирскому защитнику Панатинаикоса Ахмеду Тубе. Об этом сообщается в прессе. 28-летний футболист сборной Алжира не попал в заявку национальной команды на чемпионат мира. Однако в Панатинаикосе он провел 40 матчей в минувшем сезоне и сделал одну результативную передачу, также получив одну желтую карточку. Интересно, что для центрального защитника это был первый сезон в Греции. Свою карьеру Туба начал в Бельгии, поиграл за целый ряд клубов в этой стране, а также принадлежал по контракту турецкому Истанбулу Башакшехир, из которого ездил в итальянский Лечи в аренду и в бельгийский Мехелен. Сейчас алжирец связан соглашением с Панатинаикосом вплоть до лета 2028 года. Греки приобрели права на игрока за 1 миллион евро, хотя сейчас оценочная стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона. Насколько нужен центральный защитник Спартаку и ЦСКА, вопрос дискуссионный. У красно-белых в составе 4 игрока на эту позицию, 3 из которых иностранцы. И есть ощущение, что если спартаковцы ни с кем не попрощаются, то и приобретения не очень нужны. Хотя Туба способен играть и на левом фланге обороны. Армейцам центральный защитник нужнее, поскольку есть 3 номинальных центральных в составе команды. Но с другой стороны, приобретая легионера, развитие Матвея Лукина и Кирилла Данилова может приостановиться.
1: Российский дзюдоист Эдуард Бифов стал серебряным призером в весовой категории до 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В финале он уступил итальянцу Дженаро Пирелли. Даниил Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Второй результат показал Степан Веткин, замкнул тройку сильнейших Ярослав Кутковой. В беге на 100 метров с барьерами не было равных Дарьи Осиповой. Второй финишировала Виктория Погребняк, третья Алина Базюкова. У мужчин беге на 110 метров с барьерами первое место занял Матвей Герасимов, серебро у Семена Монакова, бронзу у Анатолия Киселева, ранее Алексей Худяков, дальше всех метнул диск, Екатерина Конева стала лучшей в тройном прыжке, Валерия Бездольная завоевала золото в метании копья, Екатерина Ивонина и Максим Якушев в беге на 3 километра с препятствиями. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Я жена твоя.
4: Моя?
3: Нет, соседская.
5: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
6: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
7: Потрясающе добрая, про любовь.
8: Шикарно.
9: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
10: Мы перевоспитываем мажоров.
11: Папа у нас точно мажор.
10: Ну что, кто следующий?
12: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
13: Школьная программа для взрослых.
14: Дорогие друзья, я думаю, что все знают, по российскому законодательству у нас нулевая алкогольная терпимость за рулем. К чему я это сказал? Мы сейчас поговорим про оптические явления за рулем, поэтому я про нулевую терпимость и вспомнил. Виртуальная студия радиостанции «Маяк», преподаватель физики Московской школы 2065 Дмитрий Николаевич Масолов. Дмитрий Николаевич, здравствуйте, рад вас слышать.
15: Добрый день, тоже рад вас слышать. С чего бы мне хотелось начать? Автомобильная дорога – это не просто асфальт и знаки, это сложная физическая среда. И наше зрение – это не абсолютный прибор. И вот сегодня мне хотелось бы разобрать те ловушки, которые готовит нам на дороге оптика. И хочется начать с самого начала. А что вообще происходит с нашими глазами, когда мы садимся за руль? В обычной жизни наши глаза работают в спокойных условиях, то есть так, как они эволюционно развивались. Мы смотрим на предметы на расстоянии от пары сантиметров до нескольких метров. А за рулем мы должны одновременно оценивать расстояние до сотен метров, фиксировать движение по бокам и реагировать на цветовые сигналы. И все это колоссальная нагрузка. И вот что важно, наш глаз – это оптическая линза. Свет проходит через роговицу, хрусталик, преломляется и попадает на сетчатку. И дальше сигнал идет в кору головного мозга. Но на дороге есть три физических процесса, которые искажают этот путь света. Это преломление, отражение и рассеивание. Итак, что же такое преломление? Преломление – это когда свет меняет направление, переходя из одной среды в другую. Например, из теплого воздуха в холодный. Например, так появляются миражи. А другое явление – это отражение. Это когда свет отскакивает от поверхности, как от зеркала. Например, мокрый асфальт, хром, стекла – все это зеркала для света. И рассеивание, когда свет сталкивается с частицами, например, каплями, снежинками, пылью, и как бы разлетается во все стороны. И все эти три процесса работают одновременно. Наш мозг пытается обработать этот поток информации, и часто мозг не проверяет каждый сигнал, а использует как бы шаблоны. Он говорит: я вижу свет внизу, значит, это отражение. Я вижу желтое пятно, значит, это фара. И когда шаблон сбивается, можно совершить ошибку. Итак, начну с самого распространенного, наверное, явления – это дождь. Почему в дождь так сложно оценивать расстояние? И вот классическая история. Представим вечер, мокрый асфальт, вы едете по городу, впереди вы видите яркий свет. Вам кажется, что это встречная машина или даже мотоцикл. Вы притормаживаетесь, готовитесь к маневру и вдруг понимаете, что это просто отражение стоп-сигнала впереди идущей машины в луже. Или даже ваши собственные фары отразились от мокрого покрытия. В оптике это называется зеркальное отражение от водной пленки. Когда на асфальте есть слой воды, она работает как зеркало. Свет отражается под тем же углом, под которым падает. Ну или, грубо говоря, закон угол падения равен углу отражения относительно перпендикуляра, установленного в точке падения луча. Луч падающий и луч отраженный лежат в одной плоскости. И получается, что мозг не может отличить реальный источник света от его отражения. И он видит яркое пятно и говорит: опасность. И что в этом случае делать? Во-первых, увеличить дистанцию. В дождь тормозной путь вырастает где-то в два раза, а оценка расстояния падает на 30-40%.
14: А на китайской резине вообще непонятно во сколько, извините.
15: Ну, тут не буду комментировать.
14: Да ладно, ладно, это я пошутил.
15: Итак... Что же у нас здесь происходит? Происходит на самом деле два мощных физических эффекта. Это зеркальное отражение, так называемый глянец, и эффект черного зеркала в сочетании с психологическим восприятием. Итак, что же здесь происходит? Ну, во-первых, сухой асфальт – это матовый шероховатый материал. Свет от солнца рассеивается в разные стороны, происходит так называемое диффузное отражение. Поэтому мы видим зернистость, мелкие трещины, стыки и границы покрытия, так называемую текстуру покрытия асфальта. Но когда идет дождь, вода заполняет микронеровности и создает гладкую зеркальную пленку. Отражение становится направленным, то есть зеркальным. В результате мозг перестает получать сигналы о текстуре, и мелкие детали, такие как края трещины, просто сливаются в однотонную темную поверхность. Следующий эффект, и самое главное, это зеркальное отражение неба, или так называемый эффект затемнения. Вода отражает, по сути, небо, а не сам асфальт. Поскольку небо чаще всего или темное в дождь, отражение делает дорогу визуально чернее, чем сухой серый камень. Темные объекты кажутся нам меньше и дальше, чем светлые. А это базовая аксиома восприятия. Светлое расширяет пространство, а темное, наоборот, его сужает. Поэтому действительно создается эффект, как будто дорога сужается. И следующий эффект – это потеря контраста, то есть между краями и разметкой. Края дороги и обочина тоже намокают и темнеют. Контраст между мокрым асфальтом и мокрой обочиной падает в разы. Разметка, которая, как правило, помечена белой краской, на мокром покрытии становится полупрозрачной, а ее тень от выступающего слоя краски исчезает, так как вода заполняет перепад высот. Без четких границ мозг не может точно определить, где кончается безопасная твердая поверхность, и подсознательно сужает зону уверенного вождения. И следующий эффект, который мы наблюдаем, это оптическая иллюзия с отражениями. Когда асфальт становится зеркалом, он отражает предметы над дорогой, например, стволы деревьев, столбы, машины. И эти отражения накладываются на разметку и обочину, создавая визуальный шум, который рвет, по сути, линию горизонта и линию края дороги. И водитель интуитивно сужает траекторию, чтобы не задеть невидимую границу. И вот что интересно, голландские исследователи провели исследование восприятия дорожного покрытия, и вот к какому выводу они пришли. В сухую погоду боковое зрение фиксирует обочину на расстоянии 1.5 метра от колеса, а в сильный дождь из-за потери контраста уверенное распознавание края смещается до 1 метра. То есть происходит потеря 30-40 сантиметров приблизительно с каждой стороны. Визуально сжимает 3-метровую полосу до восприятия как 2-метровой, что и дает эти самые проценты. И, конечно же, есть рекомендации для водителей. Из-за этих эффектов существует такое негласное правило 2 секунд. Я не знаю, надо его рассказать.
0: Надо, нет. Надо, обязательно. Это очень важно.
15: В чем оно заключается? Оно заключается в том, что вы берете впереди идущий автомобиль, берете какую-то точку отсчета, например, столб, видите, как задний бампер проезжает этот столб, мысленно считаете до 2, и дальше вы уже тоже проезжаете этот столб. Вот если уложились 2 секунды, это так называемое правило 2 секунд, сразу скажу, в правилах дорожного движения его нет, там немножко по-другому это написано, что водитель должен соблюдать такую дистанцию, чтобы не произошло ДТП. Поэтому, ну, вот такое негласное правило есть. И в обычную сухую погоду вот держит дистанцию, так называемую, 2 секунды. Но говорят, что когда дождь, это расстояние надо увеличивать до 4 секунд. То есть, грубо говоря, правило 2 секунд заменяем на правило 4 секунд. Кроме того, рекомендуют сбрасывать скорость, то есть ехать ниже рекомендованной на 15-20 километров от разрешенной. Поэтому вот такие вот рекомендации. Кроме того, если дождь был вечером и вы ехали по трассе, вам может показаться, что впереди машина стоит. Вы нажимаете на тормоз, начинаете останавливаться и видите, что впереди едущий автомобиль просто медленно въехал. Почему может создаться такая иллюзия? Это так называемый эффект индуцированного движения. Мозг оценивает скорость не по абсолютным величинам, а по относительным. Когда вы смотрите на стоп-сигналы машины впереди, а вокруг нет других ориентиров, там домов, столбов, ваше боковое зрение не фиксирует движение. Машина впереди едет медленно, но вам кажется, что она стоит. Это особенно опасно в дождь, когда стоп-сигналы размыты водой. И тут как же понять, едет машина впереди или стоит? Тут опять же приходят основные правила механики, как ни странно. Да, первое, что нам надо, нам нужно тело отсчета. Найдите неподвижный ориентир, например, столб, дерево, дом, там какую-то линию, разметку. Сравните положение машины впереди относительно этого ориентира. Если машина смещается, она едет. Если нет, значит стоит. Это, наверное, самый надежный способ.
14: Знаете, есть еще одна иллюзия, довольно распространенная, без всякого дождя, в кромешном темноте. С вашего позволения, я расскажу об этом после небольшой паузы.
12: Маяк. Жизнь прекрасна.
4: Но самое большое наслаждение доставляют мне птицы, которые живут не в моем саду, а на соседнем поле. Это авдотки. Эти птицы могут летать, но предпочитают ходить или бегать. Ростом они с цыпленка. У них длинные ноги, желтые глаза и острый взгляд. Их перья прочерчены желтыми, коричневыми и серыми полосками. Точно маскировочная одежда. Когда они стоят, не двигаясь, глаз их не различает. Но ночью их голос слышен даже издалека. Вскоре после захода солнца, а также в середине и в конце ночи, они собираются в поле для танцев и хорового пения. Есть что-то таинственное и влекущее в этих ночных сборищах. И это что-то увлекает и меня. В летние ночи, когда авдотки поют и танцуют на скошенном поле поблизости от моего дома, я иногда спускаюсь туда и осторожно иду в темноте в их сторону. Слишком близко подходить к ним нельзя, потому что тогда они умолкают и улетают. Поэтому, подойдя метров на 30, я останавливаюсь. Ложусь на землю, закрываю глаза и слушаю. В эти мгновения, когда я лежу на спине под летним небом и слышу их странные загадочные голоса, мне кажется, что я сплю с открытыми глазами. К сожалению, в отличие от праотца Иакова, я не вижу ни лестницы, ведущей на небо, ни спускающихся по ней ангелов. Но что поделать? Человеку надлежит довольствоваться тем, что у него есть. А у меня в это мгновение есть теплая ночь и мягкая, без камней, земля под головой. И звездное небо, и авдотки, поющие мне свои песни. И это намного больше того, что есть у большинства людей. Как, впрочем, и намного больше, чем есть у меня самого во многие другие мгновения.
12: Мир Шалев. Мой дикий сад. Школьная программа для взрослых.
14: Об одной иллюзии за рулем, причем даже без всякого дождя, хотя в дождь это усиливается, с вашего позволения, Дмитрий Николаевич. Вы совершенно справедливо заметили, что эволюционно наш мозг очень плохо обрабатывает световые сигналы, которые идут там на расстоянии там, полукилометра, 300 метров. Есть такой эффект. Это первое. А второе, у нас, как правило, когда мы за рулем, перед нами лобовое стекло. А коэффициент преломления стекла и воздуха, он различный. Вот. И поэтому, если стоит кромешняя темнота, а ты как нормальный водитель, поскольку встречка есть, ты едешь с ближним светом, на высокой скорости ты не можешь оценить... Здесь очень важно, что это, допустим, ночь безлунная. Вот. Ну, то есть ты не видишь ничего, у тебя нет, ты не видишь никаких ориентиров. Невозможно оценить реально расстояние до габаритов автомобиля и скорость его, разумеется. До габарит, если он едет с любой скоростью на расстояние от тебя впереди там, метров 300-400. То есть ты это расстояние, если ты безбашенный, ты
15: можно я тут
14: за секунду можешь... Один... Да, конечно, конечно.
15: Вот чуть-чуть добавлю. Тут на самом деле тоже есть определенный эффект, когда мы едем, как вы правильно сказали, безлунно, в плохо освещенной дороге, дорогу, мы перестаем оценивать скорость.
14: Абсолютно.
15: Если мы не смотрим на приборы,
14: абсолютно.
15: Можно... лететь и даже самому не понимать. Я думаю, что любители поездить по разным дорогам замечали, что вот когда едешь по дороге, где нет освещения, вот еще некоторые автомобили просто несутся, а человек, наверное, просто даже не контролирует, что он едет как с такой громадной скоростью.
14: Да. Вы знаете, со мной тут недавно случай был, но я ехал с допустимой скоростью. Я смотрю, сзади меня догоняет автомобиль, но я знаю, что, скорее всего, автомобиль едет, может быть, чуть быстрее допустимой скорости. То есть в этих местах, где я ехал, там, в общем, не везде камеры стоят. И я, не торопясь, начинаю из левого ряда уходить в правый. Дело все в том, что он ехал со скоростью около 200 км в час. И я не мог... Это кромешная темнота, я вижу сзади его фары, но оценить его скорость у меня для этого нет никаких инструментов. То есть днем я бы увидел, что он быстро приближается. А ночью, когда нет освещения никакого. Так что будьте внимательны и осторожны. А можно я вам вопрос задам про один очень интересный эффект, вот из-за чего это происходит с точки зрения физики? Это происходит в абсолютно ясную погоду. Это происходит на дорогах с хорошим покрытием. Когда воздух сильно прогрет, по-моему, выше 25 градусов, почему на дороге появляется зеркальная пленка? Что это такое? Вот ты едешь, и перед тобой зеркало.
15: О, слушайте, у меня сейчас тут, наверное, вот боюсь ответить некорректно. Вы знаете, вот я понял, о каком явлении сейчас идет речь. Я боюсь ответить некорректно. Тема у нас на самом деле достаточно длинная. Если вы позволите, я в следующий раз обязательно
14: конечно,
15: дам четкий корректный ответ.
14: Конечно, вы знаете, это дорогого стоит, когда преподаватель, специалист говорит, я не готов сейчас ответить, боясь за корректность, стопроцентную корректность ответа. Давайте я сверюсь со своими знаниями и скажу это в следующий раз. Огромное вам за это спасибо. Это откровенно и это очень правильно. Но у нас есть время поговорить еще про какие-нибудь... Оптические явления за рулем.
15: Смотрите, на самом деле хотелось бы коснуться такого времени дня, как утро и вечер, когда солнце у нас находится низко. И это, наверное, один из самых сложных моментов для водителя. И вот если отбросить наши субъективные ощущения, такие как усталость, биоритмы, и вот опираться сугубо на законы физики, то здесь работают сразу несколько фундаментальных разделов. Это геометрическая оптика, оптика атмосферы и даже квантовая природа света. А конкретное явление, которое хочется сказать, это блики. Наверняка многие слышали это слово. Но если вот спросить, а что такое блик, навряд ли вот кто-то вот четко прям даст определение.
14: Я не смогу.
15: Если вот говорить четко, блик – это зеркальное отражение внешнего источника света, будь это солнце, небо или фонарь, от гладкой поверхности дорожного покрытия, при котором угол падения светового луча равен углу отражения, весь свет концентрируется в узком направлении. То есть, по сути, для нас блик – это полное зеркальное отражение. И вот это вот многие знают, но мало кто знает, что существует так называемый угол Брюстера. Это такой конкретный угол падения света на поверхность, при котором отраженный луч полностью исчезает. Ну, точнее будет сказать, исчезает волна с определенной поляризацией. И свет целиком проходит в другую среду или преломляется, но не отражается от нее обратно. Итак, вот как работает этот угол Брюстера? Тут достаточно интересно. Получается, обычный солнечный свет – это вообще хаос. То есть это вот колебания во все стороны – влево, вправо, вверх, вниз, по диагонали. И вот когда свет падает на горизонтальную поверхность, происходят две вещи. Первая – часть света преломляется, уходит внутрь в асфальт, а другая часть отражается обратно нам в глаза. При отражении от горизонтальной поверхности волны, которые колебались горизонтально, то есть параллельно Земле, отражаются гораздо лучше и сильнее, чем волны, которые колеблются вертикально. Получается, представим, что солнце медленно поднимается с горизонта утром или опускается к вечеру. Угол, под которым лучи бьют в асфальт, постоянно меняется.
0: Я прошу прощения, угол, у нас уже заканчивается время. То есть, говоря самыми простыми словами, мы получаем искаженную информацию. Наш мозг начинает обрабатывать информацию неправильно. Будьте осторожны, дорогие друзья, но мы к этим вопросам еще вернемся с уважаемым Дмитрием Николаевичем Масоловым.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия и ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. Как сообщили в Минобороны, за сутки взяты под полный контроль 104 здания, ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды группировки «Запад» продвигаются в северо-западной части города. Они овладели 12 опорниками противника и очистили 53 здания. За сутки в городе уничтожено более 30 украинских военных. Ведомства также рассказали об уничтожении военнослужащих ВСУ, отходивших из Красного Лимана. В интересах группировки «Запад» экипаж самолета Су-34 ВКС России нанес удар авиабомбы ФАП-1500 отступающему противнику. Целью стал заброшенный пансионат в районе населенного пункта Щурова, который ВСУ использовали как пункт временной дислокации. В результате авиаудара уничтожено до 30 солдат. В Европе пытаются сбить Соединенные Штаты на тактику прекращения огня, чтобы дать передышку Зеленскому, его вооруженным силам и самим себе, чтобы немного поднять военную промышленность. Такое мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. При этом он уверен, что происходящее на Украине является войной, развязанной Западом руками Киева, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. По словам Лаврова, признаки того, что американские коллеги начинают поддаваться давлению европейцев, были заметны уже некоторое время назад. Ранее министр иностранных дел отмечал, что европейские лидеры пытаются склонить Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту. Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством и Совбезом, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. В президентском плане еще важнейшее совещание по развитию авиации, отметил он. Помимо этого, российский лидер встретится с выпускниками высших учебных военных заведений и вручит президентскому полку орден Жукова в связи с юбилеем. Напомню, сегодня Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он отметил, что вне зависимости от специальности все работники здравоохранения объединены высокой целью помогать людям и сберегать здоровье нации. Четырехсторонняя встреча США, Ирана, Катара и Пакистана состоится сегодня во второй половине дня, сообщил официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. По его словам, сейчас проходит заседание делегации переговорщиков Исламской Республики и катарских посредников. После этого планируется встреча с Пакистаном, а после полудня четырехсторонняя встреча с участием представительных делегаций Ирана, США, Катара и Пакистана, сказал Багаи агентству ТАСНИМ в швейцарском Бюргенштоке. Он назвал основным вопросом для Тегерана на переговорах прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Напомню, Вашингтон и Тегеран ранее подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда Соединенные Штаты снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Исламская Республика обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций. Во Франции запретили пить алкоголь в жару на фестивалях, передает агентство Рейтер. Изнурительный зной охватил большую часть Европы. Во французских регионах температура поднялась до рекордных плюс 40. В 35 из 96 департаментов могут объявить красный уровень опасности. Премьер Себастьян Лекарню созвал экстренное совещание по кризисным ситуациям, на котором власти решили частично лишить граждан увеселительных напитков. Частичный запрет распространяется на алкогольную продукцию в рамках ежегодных музыкальных фестивалей и на других публичных мероприятиях, организованных государством и его ведомствами. Они состоятся в 35 регионах. Мошенники все чаще звонят россиянам от имени фирм, которые якобы занимаются духовными практиками и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные решить личные проблемы и финансовые трудности. Как передает РИА Новости, за май, первую половину июня, количество таких звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом года. Целью злоумышленников стали женщины старше 65. По мнению экспертов, именно эта категория в большей степени подвержена психологическому давлению. Чаще всего аферисты звонят по пятницам в первой половине дня, когда пожилые люди остаются дома одни, а родственники уезжают на работу и не могут помочь прервать разговор. Топ-3 по количеству подобных звонков – это Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Минимальная суточная температура опустится до плюс 7 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра столичный регион окажется в зоне влияния циклона, небо вновь затянет облаками, днем пройдут ливни с грозами, утром температура составит от плюс 13 до плюс 16 градусов, в середине дня от 22 до 25. А вот в четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой, через регион пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше, пройдут дожди, что вместе с северным ветром понизит температурный фон. В ночные предутренние часы будет плюс 7-12, в дневное время посвежее до 15-20. Тепла, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Выходные тоже будут прохладными, заключил синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 22, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 41%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 14-16, а днем 22-24 градуса.

«Маяк». Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых, и настало то самое время, когда можно хвастаться своими знаниями. Хотя своими знаниями, если они обширны, наверное, хвастаться можно всегда, если хочется. Друзья, похвастаться своими знаниями, поделиться своими знаниями. Если есть на то желание восполнить пробелы в своих знаниях, можно в нашей викторине «Кот ученый». Для того, чтобы принять в ней участие. Вообще викторина, понимаете, мы не на корову играем. Прежде всего мы беседуем, общаемся друг с другом. Если вы хотите принять участие в нашей беседе, милости просим, просто пришлите слово «игра», причем пользуйтесь любым мессенджером, которым вам пользоваться удобно. Я понимаю, как это звучит, конечно. Вот. Пользуйтесь любым мессенджером, слово «игра», но не забывайте указывать свой номер телефона. А наш номер, он не меняется. 8-9-6-7-103-5-5-3-3.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Когда Мику Джаггеру чуть перевалило за 30, журналист из журнала Melody Maker спросил его, а до скольки лет вы будете вообще на сцене? Он говорит, максимум до 40, потому что рок-н-ролл — это дело молодых. Сказал, говорю, где-то 32-летний Мик Джаггер. Тогда он еще не был великим, просто выдающийся. Великому Мику Джаггеру через месяц исполнится 83. Ты тут думаешь, Маки исполнилось 84 позавчера, да? По сравнению с ними Дональд Трамп – пацан еще. Петр с нами. Здравствуйте, Петр.
2: Добрейший день.
1: Петр, я сейчас задам вопрос очень прикольный, но очень сложный по географии. Но очень прикольный, обещаю.
2: Ну, дерзну.
1: Смотрите, есть государство, которое, знаете, оно очень маленькое, одно из самых маленьких государств мира. Оно денег зарабатывает только одним. То есть это государство, там даже туризма нет. Оно, государство, предоставляет место для иностранных сайтов в своем домене верхнего уровня.
2: Я слышал. Я забыл название, я знаю сокращение этого. Если я про ту же страну думаю. У нее сокращение этот, как его. То есть домен у нее .tv.
1: Тувалу.
2: Да, и все телевизионщики прям.
1: Разумеется, вот. У них больше способов добыть денег нет вообще. Это, говорю, государство, оно такое богом забытое. Там практически не существует денежных отношений. Там все построено на бартере. Туристы туда приезжают, то есть вот самые безбашенные. Вот, живут в страшных условиях. Но все деньги, которые государство зарабатывает на свое содержание, это вот предоставляет ТВ.
2: Отлично. Когда еще карго-культ еще с неба падает, а тут вообще в виде электронов потом.
1: Нет, вы знаете, я в свое время, я читал историю, в 90-е годы Восточный Тимор хотел оттяпать себе домен верхнего уровня ТВ. Им сказали, нифига, вот, никак, не получается. Вот. А то Тувалу, в общем, и не настаивали особенно. Просто свалились. Слушайте, вопрос по историям. Давайте подумаем с вами, Петр. Давно, во времена Екатерины II, существовала такая организация, государственное учреждение, канцелярия опекунства иностранных. Это его официальное название. Канцелярия опекунства иностранных. Кстати, возглавлял граф Орлов. Как вы думаете, подчинялась непосредственно Екатерине, императрице, как вы думаете, чем могло заниматься государственное учреждение с таким странным названием? Канцелярия опекунства иностранных. Это очень, важно, что это при Екатерине.
2: Опекунство сразу, почему дети? А если так подумать, то там же больше завозили всех этих преподавателей, инженеров и прочее. Уж не их ли там как-то это профсоюз там этих?
1: Знаете, в истории нашего государства был только один, причем, в общем-то, не очень долгий период, когда активно поощрялось не просто приглашение иностранных специалистов. Специалистов-то мы приглашали постоянно, а приглашались иммигранты. Екатерина открыла страну для поселения, причем людей из совершенно различных стран, больше всего ехало немцев, конечно. Вот. Во-первых, строились специальные, организовывались поселения, то есть люди уже приезжали практически в готовые дома. Но по положению, которое подписала Екатерина II,
3: человек мог селиться вообще в любой губернии. Строго говоря, даже в Санкт-Петербурге и Москве. Но, разумеется, никому это не было интересно. Человек, то есть немец приезжал, ему было интереснее, к примеру, селиться на Волге и выращивать там горчицу, нежели селиться в Москве и непонятно чем заниматься. Вот. Вот канцелярия, опекунство иностранных. Причем выделялись, кстати, на это очень большие деньги. Вот. 1763 год. А когда закончил работать эта канцелярия, я, честно говоря, вам не скажу, но я точно знаю, что такого поощрения при Павле Петровиче уже не было. И последний, третий вопрос, очень простой. Как звали приятеля Незнайки? Ну, в книге Носова «Незнайка на Луне». Причем приятель там, с одним приятелем он летел, но разминулся, это был Пончик. А вот приятель, с которым он там, с которым у него были все приключения, злоключения на Луне.
2: 40 лет прошло, я не помню.
3: Нет, вы подождите, вы что, думаете, я вчера перечитывал, что ли?
2: А вдруг? Нет. Я Волкова лучше помню.
3: Да? Волкова лучше помните, да?
2: Да.
3: Ну как девочку-то звали?
2: Элли.
3: Правильно, у Волкова и Элли. Это правильно. А у Баума?
2: Не знаю, не читывал.
3: Дороти, вы знаете, я тут недавно только узнал, оказывается, Волков абсолютно честно. И первое издание «Волшебник изумрудного города», и второе выходило с пометкой по мотивам произведения сказки Баума «Волшебник страны Оз». Но потом, судя по всему, у нас отношения с американцами сильно испортились, и это перестали писать. Вот. Но я здесь с удивлением узнал, что... Ну, почему все произведения Волкова считаются оригинальными? Даже первый «Волшебник изумрудного города». А за него слависты вступились в свое время. Это еще было в 60-е или 70-е годы. Именно слависты признали... Не только все позднейшие произведения Волкова, но и первые произведения, которые якобы копируют. Ну, сюжет скопирован. Вот, но это авторское произведение. Вообще, я когда читал про судьбу Волкова, было очень интересно. А что касается этого самого Незнайки... Не знаю. Козлик звали! Козлик!
2: Козлик!
3: Козлик. Ну тут как же так?
2: Там, да. Вот так вот проще вспомнить.
3: Да, Козлик. Спасибо, Петр. Спасибо. Дорогие друзья, 8-9-6-7-103-5-5-3-3. У нас Борис с нами. Борис, здравствуйте.
4: Добрый день, Игорь.
3: Борис, скажите мне, пожалуйста, у меня вопрос со вчерашнего дня. Зачем вы мне вчера написали, что Ленин жил у Горького на Капри? Я же как-то раз у вас уже спрашивал, куда впадает Волга? Нет, вот, Борис, объясните мне.
4: Просто
3: вы считаете,
4: что это иллюстрация.
3: Это такое знание, которое доступно только вам. А современным тупым журналистам, кстати, тупой журналист, который с вами разговаривает, он всего на 3 года вас младше. Вот. Это недоступно вообще. Это во-первых. Но самое интересное, что в общем, это неинтересная история про посещение Ленина виллы Горького на Капри. Он там был чуть-чуть всего. У Горького на Капри гостили гораздо более интересные люди, гораздо более длительное время. И, судя по всему, Ленин приезжал, в общем-то, ну, судя по всему, он приезжал не к Горькому, а к его жене. Нет, между ними ничего не было абсолютно. Вот. У них исключительно деловое общение было. Все это было связано с деньгами партии. Но все равно приятно. Так что в следующий раз напишите мне, куда впадает Волга. Я буду очень рад, Борис. Очень рад буду. А сейчас вы мне скажете, вы же спортивный журналист, стандарт ворот для большого футбола.
4: Стандарт ворот. Так, ширина...
3: В сантиметрах только.
4: Где-то 11...
3: 11,
4: где-то 11 не, метров ширина.
3: 11 метров это для противников российских футболистов, чтобы попасть могли. Ширина гораздо меньше. Давайте мы прервемся и вернемся после новостей спорта.
0: Училка. против маяка.
5: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о профессиях. В названиях специалистов в разных областях очень часто делают ошибку. И надо срочно навести здесь порядок. Как минимум, чтобы не обижать людей. Начнем наш разбор со спортивной профессии, о которой вспомнил гость программы «Все сразу».
6: Потому что большинство тренеров работают на аренде, там, например, и так далее.
5: Тренеров – это неверно. Слово «тренер» имеет неподвижное ударение на основе, поэтому сохраняем это ударение на первом слоге во всех формах. Тренеров, тренером, тренерами. Похожая ситуация и с другим названием профессии. Это название мы услышим в речи Дмитрия Гутнова, гостя утреннего шоу.
7: При Московском университете был организован суд. Свой корпоративный, в составе одного профессора, двух ассессоров, который там разбирался вот с этими мелкими разными студенческими шалостями.
5: Ассессоров – неверно. Правильно – ассессоров. Существительное «ассессор» имеет неподвижное ударение на втором слоге. Ну а раз оно неподвижное, значит, мы его не двигаем при изменении слова. Ассессоров – ассессорами – ассессором. Следующий пример от Сергея Стилавина. Ведущий обсуждал другую профессию.
8: А здесь конструктора, люди, которые действительно создатели, с нуля сделали целую отрасль.
1: А вот именно конструкторская команда, навскидку, это сколько было человек, вот отряд конструкторов?
5: Конструктора, конструкторов, это неверно. В слове «конструктор» ударение должно сохраняться на втором слоге, на «у». Поэтому конструкторы, конструкторов. Кстати, если речь идет не о профессии, а о «лего», например, то ударение все равно падает на второй слог. Только конструкторы. И у нас есть еще один пример от того же Сергея Стилавина, но, предупреждаю, ошибки не будет.
1: В состав судей 8-го сезона войдет новый эксперт, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
5: Судей. И это правильно. Что интересно, раньше нормой было ударение на окончании «судей». Потом была в ходу двойная норма «судей» и «судей». А сейчас вариант «судей» вытеснил другой вариант и в гордом одиночестве присутствует в словарях. Поэтому только «судей». Ну и на этом выпуск завершаю. Однако что-то мне подсказывает, что скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 2 пикапа и 4 наземных роботизированных комплекса. Владимир Путин завтра, 22 июня, в честь 85-й годовщины с момента начала Великой Отечественной войны, возложит венок к могиле неизвестного солдата в Москве, сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что президент также возложит цветы к мемориалам городов-героев. Кроме того, президент будет участвовать в церемонии у обелиска городов, удостоенных звания «Город воинской славы». Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» Р-44 приостановлены из-за наступления темноты и низкой облачности. Они возобновятся утром в понедельник по местному времени, сообщила Росавиация. По данным авиакомпании, на борту находились два человека – пилот и летчик-наблюдатель. Вертолет вылетел с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка Тернейского района для выполнения лесоавиационных работ. В назначенное время экипаж на связь не вышел, местонахождение вертолета пока не установлено. В поисках участвует поисково-спасательный вертолет Росавиации Ми-8 авиакомпании ЮТР. Также по согласованию с Росавиацией к поискам подключились два вертолета авиакомпании «Гранат». Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца следующей недели. Минимальная суточная температура опустится до плюс 7 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Под утро температура составит от плюс 13 до плюс 16 градусов в понедельник, в середине дня от плюс 22 до плюс 25. Во вторник распогодится благодаря пришедшему с запада антициклону. Ночью будет плюс 12-15, днем 21-24 градуса. В среду также солнечно и без осадков. Минимальная температура составит плюс 10, плюс 13 градусов, а максимальная плюс 20-23. По словам Тишковца, в четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше. Пройдут дожди, что понизит температурный фон. В ночные и предутренние часы плюс 7-12 градусов, днем посвежее до плюс 15, плюс 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Выходные, по предварительному прогнозу, также будут прохладными. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в российской столице плюс 24 градуса, без осадков, дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба.
1: Новости спорта.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Она в стартовом раунде была сильнее Катерины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5. И теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде принесла и Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Карпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весовой категории до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Дженнаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Полузащитник Сочи Кирилл Кравцов близок к переходу в столичный «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Для этого 24-летний футболист продлит контракт с южанами, после чего перейдет в московский клуб. Баскетболист Ален Хаджибекович, который выступает на позициях тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой единой лиги «Локомотив Кубань». Соглашение с 27-летним баскетболистом продлено на 2 сезона. Центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». прыгунья тройным Екатерина Конева стала 44-м спортсменом из России, который выполнил квалификационный норматив на чемпионат Европы в Великобритании. Она победила на Кубке России в Чебоксарах с результатом 14 метров 38 сантиметров. Данил Лысенко победил в прыжках в высоту в беге.

На 100 метров с барьерами не было равных Дарье Осиповой, а в беге на 110 метров с барьерами первым финишировал Матвей Герасимов. Алексей Худяков занял первое место в метании молота. Екатерина Коникова стала лучшей в тройном прыжке. Валерия Бездольная завоевала золото в метании копья. А Екатерина Ивонина и Максим Якушев быстрее всех пробежали 3 километра с препятствиями. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Как знать на маяке.
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. С вами в вашем любимом шоу мы встречаем дорогих гостей. Прямо сейчас к нам присоединяется филолог, тренер по ораторскому искусству, автор книги «Говори, я хочу еще» Мария Кондратович. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Павел, Вахтанг и вся уважаемая аудитория «Маяка».
1: Мария, мы подготовились к встрече с вами, карандаш, листок, и сейчас будем общаться, и что-нибудь наша рука будет изображать на листке. Это называется грифонаж, и вот в связи с этим мы хотим спросить вообще, почему во время телефонных разговоров люди начинают рисовать, причем автоматически, и не осознают этого?
3: Здесь устроено таким образом. Кстати, что касается вас, вы находитесь в эфире на радио, вы этим эфиром руководите, и вряд ли вы будете рисовать, потому что вы очень сосредоточены. Как правило, когда человек, например, говорит в монологе, но это не наш с вами случай, он с большим рвением начинает что-то рисовать. Почему? Потому что у него занят слуховой канал, а руки свободны. И наше вот это вот желание чем-то их занять зачастую выливается в то, что хочется что-то рисовать. Какие-то палочки, черточки, кому что. Кто-то может и человеческое лицо нарисовать, потому что таким образом эти механические действия успокаивают наш мозг и помогают ему сконцентрироваться, чтобы не отвлечься. То есть я ухом слушаю, а руку тоже нужно занять, потому что иначе очень легко уйти куда-то в прострацию, в сторону и отвлечься от темы разговора. Вот благодаря этому ученые провели исследование такое в 2009 году. Именно поэтому люди берут и начинают что-то там каракулями изображать на листе.
2: Я честно признаюсь, я уже давно ничего не рисую на листочке во время эфиров, но было время, когда действительно, я вот сейчас вспоминаю, как слушаю вас, о том, что действительно я что-то там рисовал. А вот эти вот каракули или не каракули, по-всякому, я помню, я домик в деревне рисовал солнышком, знаете, как дети, вот, заборчиком. А это вообще что-то говорит о нас, не знаю, о нашем мыслительном процессе? Может быть, какие-то подсознательные желания у нас или что-то существует? Что вообще вот эта графика, она вообще о чем говорит?
3: Вы знаете, это научного обоснования не имеет. Я этот вопрос изучала. Действительно, можно ли понять, какой человек от того, что он рисует? Вы рисовали домик, солнышко и так далее. Вероятно, потому что именно эта картинка вас успокаивала и настраивала на определенный лад. Я, например, помню, очень часто рисовала глаз. Не знаю почему, я тоже эфирный человек, много лет работала в эфире. И когда мне нужно каким-то образом руки свои занять, я рисую глаз. Здесь таким образом работает. Если вы рисуете нервно и изорвали карандашом всю бумагу, это говорит о том, что вы очень напряжены и можете даже какие-то агрессивные картинки рисовать. Но в целом эти рисунки могут вообще ничего не означать. Вот что у нас где-то в подсознании живет, кто-то рисует дерево, кто-то рисует палочки, кто-то рисует какие-то там машинки. Вот здесь кому что ближе, тот то и рисует. Мы помним хорошо, что Александр Сергеевич Пушкин рисовал самого себя очень часто, но он не разговаривал, он писал. И это, видимо, ему вот эти заметки на полях, это тоже грифонаж, помогали каким-то образом, может быть, настроить мозг так, как ему было нужно.
1: Вот кто-то палочки рисует, а я сейчас слушаю вас и конспектирую нашу беседу. У меня тут и Чебурашка уже с ушами, и 2009 год, о котором вы сказали, и солнышко, и домик в деревне, и глаз, и даже Александр Сергеевич Пушкин. То есть я вот постепенно выстраиваю такой графический, да, конспект беседы, такой комикс получается по беседе. Но вот таким образом я что, я сохраняю концентрацию во время разговора, или я стенографирую, и я уже не готов продолжать? Я как бы немножко на шаг позади нахожусь в этой беседе. Что можно сказать о том,
3: вы
1: как человек использует вот карандаш во время беседы?
3: Совершенно точно вы конспектируете, потому что я сообщаю какую-то информацию, а вы ее сохраняете для себя в виде рисунков, таким образом вы ведете конспект. И вот, кстати, об этом есть исследование Плимутского университета, это у нас Англия, о котором я говорила раньше, они провели это исследование и выяснили, что те люди, которые помогают себе такими конспектами, как вы, Пушкин, 2009 год, глаз и так далее, они информацию, пусть не на 50, не на 90% лучше воспринимают, но на 29% она у них лучше укладывается в голове. Такие были исследования проведены. Поэтому, если вы потом посмотрите на свой рисунок, вы вспомните, что Мария говорила про это, и у вас картина в голове сложится. Кстати, так часто делают студенты на лекциях. То есть они, если сложно сосредоточиться на речи преподавателя, чтобы не уснуть, чтобы не выпасть из процесса, нам мозг помогает какими-то рисунками. Кто-то преподаватель рисует карикатурно, кто-то еще что-то. Поэтому это такой своеобразный конспект.
2: А вообще, вот я подумал, вы про студентов сказали, вот мы периодически что-то зарисовываем. Это вообще общечеловеческая какая-то особенность или, может быть, какие-то творческие натуры, люди творческих, условно, профессий, да, этим увлекаются? Или какой-нибудь прораб позвонит своему рабочему на стройке и будет, пока ему выговаривать, что кирпич и бетон не завезли, будет что-нибудь тоже себе нарисовывать? Как вы считаете?
3: Я убеждена, что это зависит от человека. Есть люди тревожные, они не могут спокойно сидеть. Например, сейчас они слушают радио, и они же не сидят, не смотрят в радиоприемник, или не просто слушают, они параллельно делают еще несколько дел. А есть другая категория, есть люди с другим психотипом, они могут делать одно дело. Вот я слушаю, да, и мне даже руки не нужно занимать, я слушаю. То есть здесь зависит от нашего, как сейчас говорят у многих, СДВГ, да, я не могу сосредоточиться. И, кстати, сейчас существует такая проблема, люди даже не могут читать книги, потому что просто брать книгу и читать ее – это какое-то одно действие. А современному человеку, очень динамичному, вот как сейчас говорят, зумеру, да, ему это все дается с большим трудом. Поэтому здесь все разные. Я провела опрос перед нашим, такой, может быть, не очень репрезентативный, но перед нашей встречей провела, есть ли люди, которые ничего не рисуют. И вообще в целом подрастает то поколение, которое реже пишет на бумаге, больше как-то каким-то иным способом. Поэтому все зависит от нашего психологического состояния, от нашего склада ума и от того, насколько мы тревожны, способны сосредоточиться или не способны.
1: Ну, еще Игорь Фанаш, наверное, говорит о нашем возрасте. Всегда родители говорили, особенно мама, да, говорила по телефону домашнему, стационарному. Естественно, руку надо было чем-то занимать. Но если подруга в гости пришла, конечно, мама не будет рисовать. Она будет что-то там резать колбасу, например, да, и стол накрывать для дорогих
3: конечно.
1: Гостей. А про нас-то можно сказать, что мы профессионально деформированы, ведь мы же и начали заниматься журналистикой еще до того, как появились диктофоны в широком доступе, да, и нам нужно было вести некий конспект маленькими буковками, такими вот бисер просто буквально метать себе в блокнот, да, слушать и записывать, чтобы потом прийти в редакцию и расшифровать вот этот вот конспект. Это, получается, грифонаж, это, во-первых, мы приходим к выводу, что это о возрасте говорит, а во-вторых, о профессиональной деформации. Или все-таки грифонаж сохраняется и среди молодого поколения, и непрофессионально ориентированного?
3: Сохраняется, но не у всех. Я приведу пример. Старшее поколение очень часто, когда им нужно, например, говорить на камеру, например, в телефоне, записать себя на видео, они говорят, я не могу говорить в эту дырочку, потому что я не вижу собеседника. Вот здесь наша профессиональная деформация, радиоведущему не нужно видеть собеседника. Он говорит себе в микрофон, говорит и представляет себе аудиторию прекрасно. А если мы возьмем более молодое поколение, у них обратная ситуация. Им наоборот сложно видеть собеседника. Они настолько привыкли говорить на камеру и не видеть, кто там находится, они представляют, что там кто-то есть, он им ставит лайки, комментарии пишет и так далее. А когда вот эти юные люди видят перед собой живых слушателей, им сложнее. То есть вот здесь поколенческая разница, безусловно, присутствует. Поэтому и грифонаж, я думаю, тоже определенным способом о возрасте говорит.
1: Спасибо за эту беседу. Мария Кондратович была с нами, филолог, тренер по ораторскому искусству.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Именно собственное.
1: Великий русский композитор, исполнитель и дирижер Игорь Стравинский родился в Санкт-Петербурге. При том, что их сын с детства занимался фортепиано, родители профессиональные музыканты настояли, чтобы он поступил в университет на юридический факультет. Параллельно будущий композитор самостоятельно изучал музыкальную теорию, занялся сочинительством. Известность Стравинскому принесли балеты «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная», созданные по заказу знаменитого балетного импресарио Сергея Дягилева. В 1914 году, накануне Первой мировой войны, семейство Стравинских оказывается в Швейцарии, позже переезжает во Францию, в Париж. Здесь композитор активно работает почти во всех современных ему жанрах – инструментальной и вокальной музыки, от оперы до камерных концертов. Стравинский много выступал как дирижер, в основном собственных сочинений, часто выезжал с гастролями в США. Его предельно требовательный подход к нюансам исполнения сохранен на многочисленных аудиозаписях, ставшими эталоном для новых редакций музыки композитора. Один из главных музыкальных новаторов в современной истории, Игорь Стравинский, оказавшись после долгого перерыва в 1962 году с гастролями на родине, сказал в интервью: «Я всю жизнь по-русски говорю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней. Это в ее скрытой природе».
0: Это мы. Это про нас. Маяк.

0: В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные продолжили ликвидацию разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны. За сутки там взяли под полный контроль 104 здания. Противник потерял не менее 85 солдат. Помимо этого, российские вооруженные силы продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. За день они заняли 12 опорных пунктов, зачистили 53 здания. А в бывшем пансионате в населенном пункте Щурово в ДНР авиация уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ, отходивших из Красного Лимана. Суточные потери неприятеля в зоне действий всех группировок российских войск составили около 1500 военных. Поражены также военный аэродром, топливно-энергетическая и транспортная инфраструктура Украины, склады горючего и логистические центры ВСУ, мастерская по производству БПЛА дальнего действия и места их хранения, отмечаются в сводке. Под удары попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах. Силы Черноморского флота уничтожили в юго-западной части Черного море 4 безэкипажных катера противника. Российские средства ПВО сбили около 500 украинских беспилотников. МИД Катара объявил о начале переговоров и первом заседании комитета высокого уровня с участием представителей США, Ирана и Пакистана. Официальный представитель МИДа Катара сообщил, что стороны сформировали специализированные технические группы для переговоров по пунктам итогового соглашения. Кроме того, создана группа мониторинга за выполнением положений меморандума. По словам дипломата, это отражает приверженность всех сторон добросовестному продвижению переговорного процесса. Также представитель МИДа Катара высоко оценил роль Пакистана как партнера и посредника, приверженность Вашингтона и Тегерана дипломатическим решениям, а также поддержку переговорного процесса со стороны Египта, Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции. Тем временем Иран назвал условия, при которых он откроет Ормузский пролив. Тегеран не сделает этого, пока не будет установлено перемирие в Ливане и не будут сняты ограничения на продажу иранской нефти. Об этом сообщает иранское агентство Тасним со ссылкой на источник. По его информации, непременными условиями для открытия Ормузского пролива являются разморозка иранских зарубежных активов, прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу нефти. Снятие морской блокады является недостаточным условием для открытия акватории, добавил собеседник агентства. Глава МИДа Великобритании Эвид Купер в частном порядке призвала премьер-министра страны Кира Стармера уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. Купер – один из самых высокопоставленных министров в команде Стармера, отмечается в публикации. Газета Observer сообщила, что Стармер может объявить о своей отставке завтра, 22 июня, на фоне снижения поддержки внутри правящей лейбористской партии. Однако министр по делам бизнеса и торговли страны Питер Кайл назвал безосновательными сообщения о возможном уходе британского премьера. При этом газета «Политику» ранее писала, что Евросоюз и США констатируют падение авторитета Стармера и выражают обеспокоенность развитием отношений с Лондоном в случае прихода к власти его преемника. По сведениям издания, в Вашингтоне и Брюсселе Стармера ценят за проявление солидарности с Киевом и налаженные контакты с Зеленским. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» Р-44 приостановлены из-за наступления темного времени суток и низкой облачности. Они возобновятся завтра утром. По местному времени сообщила Росавиация. По данным авиакомпании, на борту находились два человека – пилот и летчик-наблюдатель. Вертолет вылетел с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка. Для выполнения лесоавиационных работ в назначенное время экипаж на связь не вышел. В поисках участвует поисково-спасательный вертолет Росавиации Ми-8. Также по согласованию с Росавиацией к поискам подключились два вертолета авиакомпании «Гранат». Сегодня день медицинского работника. Праздник отмечают в третье воскресенье июня, начиная с 1980 года. Тех, кто стоит на страже здоровья россиян, поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что медработники выполняют свой долг ответственно и с огромной отдачей. С профессиональным праздником подмосковных медиков поздравил губернатор Андрей Воробьев. Торжественное мероприятие прошло в региональном доме правительства. Там собрались те, кто участвовал в спасении людей в Курской, Белгородской областях, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Глава Подмосковья поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер, сотрудников скорой помощи за заботу о пациентах и вручил им награды.
2: Это тяжелая работа, не только профессиональная с точки зрения медицинской, но и во многом завязана на эмпатию, на психологическое сопровождение. Тогда получается, тогда есть результат. В зале люди, которые в сложный момент участвовали в спасении людей в Курской, Белгородской области. Я всегда это подчеркиваю. Благодарю вас, дорогие врачи, фельдшеры, водители скорой помощи. Мы не перестаем совершенствоваться, учиться, узнавать что-то новое. Это всегда в любой профессии очень важно, вашей особенно.
0: В системе здравоохранения Подмосковья сейчас трудится почти 107 тысяч человек. Сегодня в Москве и в Центральной России солнечно и тепло, местами до плюс 25. На следующей неделе в столичном регионе ожидаются ливни, температура будет неустойчивой, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Вся следующая неделя будет такое чередование, то ливневые дожди, то солнце, но дождей будет немало, особенно к концу недели. И температурный режим чуть-чуть сдуется. По ночам это где-то в среднем плюс 7-12, 8-13. Ну и днем температура воздуха будет в пределах плюс 20-23. Но к концу недели даже может быть чуть-чуть пониже, там 19-18 из-за хороших проливных дождей.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как и в Москве, завтра днем 22-24 градуса. При этом в Москве кратковременный дождь и гроза, в Питере без осадков.

0: «Маяк. Избранное. Летняя коллекция». Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня обзор с книгой Петра Успенского «В поисках чудесного». Другое название для этой книги «Хроника Петроградского исторического общества» с 1914 по 1924 год. Это запись встреч Успенского с Георгием Ивановичем Гурджиевым, с его четвертым путем, с его учением. Георгий Иванович Гурджиев – российский философ, мистик греко-армянского происхождения, рожден в Александрополе в 1866 году. Это сейчас город называется Гюмри в Армении. И, в общем, один из ключевых таких фигур вот этого мистического периода Серебряного века, предреволюционного и первой половины 20 века в России, в Европе и в США. До сих пор существует общество Гурджиева, набирают себе сторонников, как-то продвигают идеи четвертого пути. И сегодня хочется как-то немножко подвергнуть сомнению сам принцип, да, не гурджиевский, а принцип вот этот эзотерический, мистический, который довольно популярен сейчас. Многие люди с негодованием отрицают всю эту эзотерику и говорят, что вот людей дурят и сами во что-то странное верят, да и верят ли, или это просто инструмент по выкачиванию денег у населения. В общем, сегодня хочется как-то покритиковать те позиции, на которых стоит человек, который обращается к эзотерике. Я в каком-то общем смысле сформулировал тему сегодняшней передачи «Зачем нам чудесное?». Если книга называется «В поисках чудесного», то как будто подразумевается, что все мы хотим чудесного, вопрос в том, как его найти. А если вообще поставить эти поиски под сомнение, зачем они нам нужны? У нас есть с вами жизнь, у нас есть с вами любимые люди, у нас есть с вами дела, которые надо делать. Зачем нам еще и чудесное? Вот закат каждый день прекрасный, рассвет не менее прекрасный, дождь идет летний или какой-нибудь первый снег. Да, в мире очень много красоты и чудес природных. Да? Зачем нам еще какие-то дополнительные эзотерические чудеса? Вот такой вопрос сегодня хочется поставить. Из некоторых случайных бесед с Гурджиевым я приобрел кое-какие представления о его прежней жизни. Детство Гурджиева прошло в необычных, весьма далеких от нас почти библейских условиях. Бесчисленные стада овец, скитания с места на место, соприкосновения с разными странными людьми. Его воображение особенно поразили езиды или дьяволопоклонники. С самых ранних лет его внимание привлекали их непонятные обычаи и удивительная зависимость от неизвестных ему законов. Среди прочего, он рассказывал, что еще ребенком видел, как мальчики езиды не могут выйти из круга, очерченного вокруг них на земле. Он провел юные годы в атмосфере волшебных сказок, легенд и традиций. Чудесное вокруг было подлинным фактом. Предсказания будущего, которые он услышал и которым окружающие его люди поверили, эти предсказания исполнились и заставили его поверить во многое другое. Все это вместе взятое уже в детстве породило в нем стремление к таинственному, непонятному, магическому. Он рассказал, что еще совсем молодым совершил несколько далеких путешествий по Востоку. Я не мог в точности решить, что в его рассказах было правдой. А Гурджиев более 25 лет путешествовал в молодости до того, как начал учить других людей. Ездил на Восток, ездил в Среднюю Азию, как она сейчас называется. В общем, знакомился с комплексами восточных идей и пытался из этого вывести какой-то собственный интегральный путь, который он впоследствии назовет четвертым путем или путем домоседа, или путем хитреца. Это все одно название, разные названия для одного и того же. То есть такой путь, который не требует полного отречения от мирского, но при этом ведущий туда же, куда ведут и традиционные какие-то сакральные пути. Как он говорил, во время путешествия он снова столкнулся с явлениями, свидетельствовавшими о существовании некоторого знания, особых сил и возможностей, превосходящих возможности обыкновенного человека, встретился с людьми, наделенным ясновидением и другими таинственными силами. Он сказал, что постепенно его отлучки из дома и путешествия стали преследовать определенную цель. Он отправился на поиски знания и людей, обладавших этим знанием. По его утверждению, преодолев большие трудности, он нашел источники знания в содружестве с несколькими людьми, как и он, искавшими чудесное. Здесь я не могу вас не отослать к замечательной повести Германа Гессе «Путешествие в страну Востока». Во многом для меня она перекликается с тем, о чем говорит Успенский. Если вкратце, то эта повесть построена как описание путешествия группы людей, которые отправляются на Восток, в страну Востока, как раз в поисках того самого чудесного. И потом эта группа со временем распадается, и, в общем, ни к чему они, казалось бы, не приходят до как бы последнего финального аккорда этой повести. Не буду вам портить впечатление от прочтения. Замечательная небольшая повесть, очень рекомендую ее прочесть. Мне кажется, то, о чем говорит Гессе, и из чего, кстати, потом создал он развернутую и большую, и великую, по-моему, книгу «Игра в бисер», все это было заложено уже в короткой повести «Путешествие в страну Востока». Но что здесь важно, что есть некоторые люди, которые тоже ищут чудесное. Гурджиев был убежден, что группа – это гораздо больше, чем один человек. В каком смысле? В том смысле, что он говорит, мы все спим, и если каждый из нас хочет проснуться, то хорошо бы ему иметь какой-то аналог будильника. Да? И когда у нас есть группа, то мы можем как бы друг за другом следить и напоминать друг другу, зачем мы собрались, над чем мы работаем. И если мы посмотрим на разные сферы жизни людей, то так или иначе мы почти везде сталкиваемся с группами. Конечно же, есть одинокие занятия, да, которые как раз невозможно с кем-то разделить. Или нам кажется, что невозможно, и гораздо эффективнее будет работать в одиночку. Но таких занятий на самом деле не очень много. И эффект группы, да, эффект, который называется по-разному, и синергией, и еще как-то, этот эффект, его невозможно отрицать. И Гурджиев говорит, что это вообще-то условие пути, когда мы начинаем взаимодействовать с другими людьми, которые занимаются тем же самым и которые тем же самым интересуются. Я думаю о том, все чаще и чаще, что вот это название «В поисках чудесного», оно может нас отвлекать. Отвлекать в каком смысле? Само понятие чудесного, волшебного, эзотерического, потустороннего, оно предполагает некоторую безответственность с нашей стороны, потому что если есть реальное дело, которое зависит от меня, тогда я его либо выполняю, либо не выполняю. Но ответственность за выполнение и невыполнение полностью лежит на мне. Если же мы говорим о чем-то волшебном, да, в кавычках, то как будто это волшебное, его достижение или недостижение, зависит не только от меня, и здесь я могу как-то схалявить и, или сказать, ну, вообще нет никакого чудесного, да, а вот если я, например, там, денег заработать не могу на то, чтобы обед себе купить, или если я зубы не почистил, и они потом у меня все отвалились, то здесь как будто никакому чудесному апелляция невозможно. Гурджиев же говорит о том, что вся вот эта работа, которая направлена на достижение чего-то сверхчеловеческого, она строится из быта, из наших повседневных дел, из внимания к тем вещам, которыми мы заняты, из внимания к собственному мышлению и из группового взаимодействия, групповой работы, то есть всего того, из чего состоит, собственно, наша повседневная жизнь. И тут появляется парадокс, да, если я качественно и хорошо делаю то, что я умею делать, тогда я уже оказываюсь на пути. Если же мне кажется, что я не на пути, то Гурджиев предлагает обратить внимание на то, что уже у нас есть, и на то, чем мы занимаемся. И либо перестать это делать, потому что, похоже, это не наше, либо, если это все-таки наше, а кроме нас и кроме нашего сердца на это никто ответ дать не может, тогда, может быть, повнимательнее этим заниматься и, грубо говоря, заметить, что я живой. Живой вот прямо здесь и сейчас, сегодня. Живой относительно собственных планов, относительно своего прошлого, относительно своего настоящего. Я являюсь некой такой совокупностью всех решений, которые я в своей жизни принял, всех встреч, которые со мной состоялись, всех отношений, в которые я вступал или из которых уходил. И тогда появляется та самая ответственность. Мне кажется, вот это, из этого очень красивого парадокса, что с одной стороны чудесное, оно где-то как будто запредельное, с другой стороны оно состоит полностью из физически проявленных наших повседневных условий жизни. Вот из этого красивого парадокса может возникнуть для кого-то вдохновение на то, чтобы этим, то есть своей жизнью заниматься, а для кого-то будет идея разочаровывающая, потому что мы хотели сказок, а вы нам работать предлагаете. Вот такое размышление. Игорь из Минска пишет. Влад, добрый вечер. Я думаю, мир наш очень непростой и сложный. Я не удивлюсь, если есть какие-то параллельные миры и прочее, но точно мы не одни и сами по себе в этом уверен на 1000000%. Кстати, отсюда и сны, что мы как-то обсуждали, возможность видеть, предвидеть будущее. Очень много-много всего. В общем, мы о нашем мире знаем не более 1%, чтобы нам что-то отвергать и считать, что мы все знаем. Мы еще ничего не знаем. Вот, с одной стороны, Игорь, вы очень поэтично говорите и красиво, а с другой стороны, как будто все эти размышления довольно сложно приложить, опять же, к той самой нашей повседневности. Даже если мы о мире знаем всего 1%. И есть вот эти все прекрасные, далекие, невероятные вещи, о которых вы пишете. Что мне с того? Вот мне сегодняшнему, которому надо есть, которому надо спать, которому надо отдыхать, работать, читать, ну вот, которому надо делать все то, из чего состоит рутина. Вот эти две идеи хотелось бы как-то поженить, потому что обычно они существуют по отдельности. Вот у нас отдельная реальность Золушкиного, значит, Золушкиной кухни, где она отделяет семена друг от друга. А вот есть реальность бала, где все волшебное, но вот наступает полночь, и, значит, карета превращается в тыкву. Мне кажется, Гуржиев за то, чтобы ратует за то, чтобы как-то соединять эти два мира и показывать, что они есть одно. И тогда в поисках чудесного можно вообще переименовать в поисках реального. И потому что многие идеи, высказываемые Гурджиевым и транслируемые Успенским, они взяты, конечно же, из восточных всяких мистических направлений и буддизма, и суфизма. А с другой стороны, и философы многие, если не все великие философы 20 века, так или иначе, работают с тем же самым материалом и говорят о той же самой недостижимой, наиболее реальной реальности, без которой как будто невозможна жизнь наша на Земле, как сознательных существ. Да? Это и какое-то бытие Хайдеггера, да? Есть возможность небытия, будучи живым на этой земле. И вот как раз вот этой проблемы жизненности живого человека, казалось бы, живого, и занято, так или иначе, многие философы 20 века, и не только 20-го, заняты именно этой проблемой, как мне быть живым в то время, когда я живой. Гуржиев называет это же самое состояние сном. Он говорит, кто-то спит, кто-то проснулся, как оставаться бодрствующим человеком? Большой вопрос. Так вот, возвращаясь к рассказу о детстве Гуржиева. Во всех его рассказах о себе было много противоречивого и вряд ли заслуживающего доверия. Но я уже понял, что к нему нельзя предъявлять обычные требования или применять какие-либо стандарты. По отношению к нему не было уверенности ни в чем. Сегодня он мог сказать одно, а завтра нечто совсем другое. И все же каким-то образом его невозможно было обвинить в противоречиях. Нужно было только все понять и все связать. О школах, о том, где он нашел знания, которым без сомнения обладал, он говорил очень мало и всегда как-то вскользь. Он упоминал тибетские монастыри, Читрал, гору Афон, школу суфиев в Персии, Бухаре и Восточном Туркестане, а также дервишей разных орденов, но обо всем этом говорилось очень неопределенно. Во время одного разговора с Гурджиевым в нашей группе, которая стала уже превращаться в постоянную, я спросил, если древнее знание сохранилось, если вообще существуют знания, отличающиеся от нашей науки и философии, или даже превосходящие ее, почему же тогда оно так тщательно скрыто? Почему не сделано общим достоянием? Почему люди, обладающие этим знанием, не желают, чтобы оно перешло в общий поток жизни ради лучшей, более успешной борьбы против обмана, зла и невежества? Очень хороший вопрос, да, который возникает практически у каждого человека, который знакомится с идеями эзотеризма или с идеями какими-то вот такими особыми, сакральными, секретными. Да, почему вот об этом не учат в школе? Обычно вот такой вопрос произносится. Я был на очередном обучении третьей ступени гештальт-терапии, и вот там, значит, тоже этот вопрос прозвучал. Собраны люди, получается, которые посвятили уже пути в гештальте годы, да, от 5 и более, как-то вставившие их, этот гештальт в себя, то есть как-то перестроившие себя с помощью него, и, значит, прозвучал такой же вопрос, если это так хорошо, важно и нужно, и мы все от этого чувствуем, что наша жизнь имеет больший смысл, и мы гораздо более осознанны и гораздо более способны что-то делать. Почему этому не учат в школе? А мне кажется, проблема в том, что не замечаются как раз вот эти вот 5-6 лет, 10 лет у кого-то, которые вложены в учение, в обучение, и только в ответ на это вложение и возникает вот этот эффект. Да? А когда это все будет насильно применяться, тогда никакого такого эффекта не получится, просто будет еще один способ мучить детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
0: Человек читающий.

0: Груз ему на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: В Москве 17:30.
2: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы привлечь сирийские силы к противодействию шиитскому движению Хизбалла в Ливане. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Trade Inst на основании интервью с американским лидером. По словам журналиста, Трамп считает, что президенту Сирии Ахмеду Ашара сможет разобраться с Хизбаллой более точно, не снося здания, проводя боевые действия на земле. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. 20 июня центральный штаб Хатам Аль-Анбия иранских вооруженных сил заявил, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана, нарушение заключенного меморандума с США. Министерство иностранных дел Катара сегодня объявило о начале переговоров и первом заседании Комитета высокого

0: 7 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Уже завтра небо нахмурится, и днем прошумят ливни с грозами. В середине дня 22-25 градусов. Во вторник распогодится благодаря пришедшему с запада антициклону. Ночью будет плюс 12-15, днем 21-24 градуса. В среду также солнечно и без осадков. Ночью 10-13, днем 20-23. В четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Облаков станет больше, пройдут дожди, что вместе с северным ветром понизит температурный фон. Ночью уже 7-12, днем 15-20 градусов. Это на 5 градусов ниже климатической нормы. Следующие выходные, по предварительному прогнозу синоптиков, также будут прохладными. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве, по данным синоптиков центра ФОБОС, кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется до 22-24 градусов. Сейчас в столице плюс 24. Небольшая облачность, без осадков. Атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Новости спорта.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Екатерины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5. И теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. В отдельных упражнениях София Летерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. И золото российской команде принесла и Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Летеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Нападающий Кевин Лабанг продолжит карьеру в Акбарсе. Об этом сообщает «Спортэкспресс». 30-летний канадец, который минувший сезон провел в «Шанхайских драконах», подпишет с казанской командой контракт на один сезон. Московский футбольный «Спартак» сделал предложение в размере 10 миллионов евро за трансфер защитника испанской «Севильи» Кики Саваца. Об этом сообщают испанские СМИ. Отмечается, что москвичи предлагают 24-летнему испанцу зарплату в 4 раза превышающую его текущий заработок. Также, по данным российских СМИ, красно-белые наряду со столичным ЦСКА заинтересованы в 28-летнем алжирском защитнике греческого «Панатинаикоса» Ахмеде Туба. Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. В беге на 100 метров с барьерами не было равных Дарье Осиповой, а в беге на 110 метров с барьерами первым финишировал Матвей Герасимов. Алексей Худяков занял первое место в метании диска. На этом о спорте все. До встречи.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Георгий Самара пишет. Я так понимаю, что объем определенного знания – это то, что по своим возможностям и сущности человек может воспринять. Поэтому знание определенного качества может быть засунуто только в тех немногих, мне нравится здесь слово «засунуто» в этом контексте, которые ему подходят по своей форме. При этом сама по себе книга как носитель знания остается одинаково толстой как для воспринимающих ее полностью, так и для остальных, для которых она оказалась Филькиной грамотной. Верно? Ну, ваше рассуждение верное. А относительно... знания как некой материальной реальности, о которой говорит Гурджиева, это немножко вбок комментарий. При этом он сам по себе верный. Тут еще важно, что знание отличается от понимания. И тот же Гурджиев говорил Успенскому, что если бы вы понимали то, что написали в своей собственной книге, я бы сам к вам пришел учиться. А мы очень часто смешиваем знания и понимание, и мы знаем... думаем, что понимаем, а в итоге не можем этим воспользоваться. Понимание – это возможность пользоваться чем-то. И, соответственно, извлекая, например, из книг или из разговоров какие-то знания, если, ну, хороший критерий понять вообще, насколько я понял то, о чем идет речь. Если что-то изменилось, вот настолько и понял. Насколько изменилось, настолько и понял. В этом смысле как-то тоже хороший маркер восприятия самого себя, вспоминания себя. Фактически, огромное большинство людей не желает никакого знания. Эти люди отказываются от своей доли и не берут даже ту его часть, которая приходится на них в общем распределении для нужд повседневной жизни. Это особенно очевидно во времена массовых безумств, таких как война, революция и тому подобное, когда люди как будто теряют даже и ту малую крупицу здравого смысла, которой они обладали, и превращаются в совершенных автоматов огромными массами, отдаваясь полному уничтожению, то есть теряя даже инстинкт самосохранения. В этом нет ничего несправедливого, потому что те, кто получает знания, не присваивают ничего чужого, не лишают других чего бы то ни было. Они берут только то, что отвергнуто другими, как бесполезное, что все равно будет утрачено, если они его не возьмут. И тут снова я не перестану повторять, пока мы обсуждаем эту книгу, что Гурджиев обращает нас к самим себе, к вопросу о том, нужно ли мне знание, зачем оно мне нужно, может ли кто-то у меня что-то отнять. Конечно же, не может, если речь идет о знании. А может ли мне кто-то что-то не дать. Например, у меня был плохой учитель по математике, поэтому я не знаю математику. Опять же, конечно же, нет. Да, кому-то не так повезло, как другим с учителями. Но если я хочу что-то узнать, то информации предостаточно. И с каждым годом мы живем в такой реальности, которая пухнет буквально от информации. Информации куча, да, было бы только желание. Собирание знания некоторыми людьми вызвано тем обстоятельством, что другие люди это знание отвергают. В жизни человечества бывают периоды, когда массы народ начинают непоправимо уничтожать и разрушать все то, что создавалось веками и тысячелетиями культуры. Эти периоды, в общем, совпадают с началом упадка культуры и цивилизации. Такие периоды массового сумасшествия, нередко совпадающие с геологическими катаклизмами, изменениями климата и тому подобными явлениями планетарного характера, освобождают огромное количество знания. Это уже все про эзотерику знания, это нам не очень сейчас важно и интересно. Толпа не желает знания и не стремится к нему, а ее вожди в собственных интересах стараются усилить ее страх перед всем новым и неизвестным, ее нелюбовь к новому. Рабство, в котором живет человечество, основано на этом страхе. Опять же, это массовое явление, да? А можем ли мы говорить о себе, как о единице? Нас этому не очень-то обучали, при том, что каждый из нас единица, и только я могу знать, как мне проживать свою жизнь, только я знаю, что для меня хорошо, а что плохо, но даже это я зачастую не знаю, потому что не знаю сам себя. Для того, чтобы понять причину этого рабства, достаточно увидеть, как живут люди, что составляет цель их существования, предмет желаний, страстей и устремлений, о чем они мечтают, о чем говорят, чему служат и чему поклоняются. Подумайте, на что тратит деньги современное культурное человечество, даже оставляя в стороне войну. Подумайте, что требует наивысших расходов, где собираются самые большие толпы народа. Если мы хоть на мгновение поразмыслим над этим вопросом, нам станет ясно, что человечество в его нынешнем состоянии, с теми интересами, которыми оно живет, не может ожидать чего-то большего по сравнению с тем, чем оно обладает». Вот, благодаря тому факту, что знания хотят иметь очень немногие люди, здесь очень важно, что хотят иметь, да, не имеют, а хотят иметь. И мне кажется, это вообще, ну, это не только про знания, это вообще про жизнь. Хочу я жить свою жизнь так, как хочу, или просто хочу я жить я имею в виду быть живым, или не хочу. Заставить здесь никого ни к чему невозможно. Ни принудить, ни навязать насильно, ни обманом человека к жизни соблазнить. Нет. Либо я чувствую, что что-то в этом мире есть, ради чего стоит жить, трудиться, и что я желаю, чтобы что-то в этом мире есть и готов ради этого работать. Либо нет, и тогда я обречен на скуку, я обречен на восприятие этого мира как на функциональное, где мне кто-то что-то должен, а я буду выбирать. Я буду выбирать, как такой изысканный гурман, вот это вот хочу, а вот это вот не хочу, и хотелось бы, чтобы получше и побольше. Например, такой может быть путь размышления. Еще важный аспект, что никто ничего не скрывает, да, оно есть, учителя есть, все в доступе. Хочу я к этому приближаться, не хочу, опять же, вопрос про меня. Очень часто мы себе вместо того, чтобы пробовать и, например, ошибаться, мы себе все объяснили, что нет в этом мире ничего достойного или есть, но не для меня, и можно ничего и не делать. Другой вопрос. Если человек отказывается и живет спокойно, да, для него он просто закрыл для себя какую-то тему, ему неинтересно, ему не важно, что там происходит. Ну, не знаю, не интересуюсь я ледовым спидвеем и не интересуюсь, например, да, а кто-то говорит, а зачем этот ледовый спидвей существует, это что вообще такое, да, эти мотоциклы, значит, коптят, экологию нам отравляют, а люди, значит, подвергают опасности, потому что они по льду на шипах катаются на безумных скоростях. То есть, понимаете, есть отношения, нету замечания, например, этого отношения и своего желания с этим что-то сделать, и это превращается в критику. Мне кажется, критика вообще зачастую вырождается именно вот во что-то такое злое и деструктивное, когда я не отдаю себе отчет в своем собственном желании, когда я думаю, что я отдельно, объект моей критики отдельно, и мы как будто с ним не пересекаемся. Мне кажется, Гурджиев в том числе пытается обратить внимание на то, что все, что есть в моем мире, имеет отношение ко мне, и я с этим повязан. Это буквально воздействует на мою повседневную реальность, и от этого не отделаться. Он в дальнейшем будет называть такие образования в психике человека буферами, как железнодорожных вагонов, которые, как мозоли, да, в местах, где нам неудобно, образуются, и какие-то такие компенсирующие механизмы у нас возникают в виде привычек, в виде симптомов, в виде каких-то вещей, без которых мы не можем жить, например, зависимости, потому что если их убрать, то мы рассыпемся, как очень противоречивый конгломерат разных желаний, интенций и движений, и вместо того, чтобы себя замечать, себя осознавать, и как-то начать с собой взаимодействовать, мы выращиваем эти буферы сознательно или несознательно и живем через них. Что еще хочется сказать? Те, кто обладают знанием, делают все, что могут, чтобы передать и сообщить его, возможно, большему числу людей, облегчить им приближение к знанию и подготовку себя к восприятию истины. Если вы это знаете, вы это видите. Если вы этого не видите, то вопрос, да, а вы пытались? Потому что, ну, я абсолютно согласен, например, с этим тезисом Гурджиева, что люди, которые что-то имеют, очень хотят делиться. И не всегда даже за это деньги берут. Хотя это странно, потому что деньги – это хороший показатель того, что человек ценит то, что он делает. Но бы бывают и благотворители такие, да, но, тем не менее, вопрос опять возвращается к реципиенту. Беру я что-то или не беру?
0: Человек читающий.

0: Маяк.
1: 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Pratum Integrum» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрсела, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+.
0: Дешевизна – как главный грех пальмового масла. Подкаст из цикла «Корпорация зла». Что скрывает антипригарное покрытие? В это воскресенье, 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Если станешь относиться к их заботам, желаниям, вопросам презрительно, шутливо или покровительственно, ты всегда кого-нибудь больно заденешь. Ребенок имеет право требовать уважения к своему горю, хотя он всего лишь потерял камешек. Уважение к сиюминутному желанию, хотя просто решил пройтись без пальто по морозцу. Уважение к нелепому, как кажется, вопросу. Ты безучастен к его потере. Коротким «нельзя» отклоняешь просьбу. Двумя словами «вот дурачок» пресекаешь сомнения. А знаешь, почему мальчуган хотел надеть в жаркий день длинную куртку? На штанах у него безобразная заплатка у колена. А во дворе будет девочка, которую он любит.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.
3: Маяк. Это мы. Это мы.

0: Человек читающий.
1: Итак, подводим итог разговору про знания. Тот, кто желает получить знание, любое на самом деле, да, не обязательно эзотерическое, любое, должен сам предпринять первые усилия, чтобы найти его источник и приблизиться к нему, пользуясь помощью и указаниями, которые даются всем, но которых люди, как правило, не хотят видеть и признавать. Знание не может прийти к людям само собой, если они не проявят усилий со своей стороны. Они прекрасно это понимают, когда речь идет об ординарном знании. Но в случае большого знания, если они вообще допускают его существование, они предпочитают ожидать чего-то совсем иного. Каждый хорошо знает, что если человек хочет, например, научиться китайскому языку, на это потребуется несколько лет напряженной работы. Каждый знает, что для усвоения основ медицины нужно 5 лет, а для изучения музыки или живописи раза в 2 больше. И все-таки существуют теории, которые утверждают, что знание может прийти к человеку без особых усилий с его стороны, что он может приобрести его даже во сне. Само существование таких теорий поясняет, почему знание не может прийти к людям. В то же время важно понять, что независимые усилия человека достичь чего-то в этом направлении также могут не дать результатов. Человек обретает знания только с помощью тех, кто им обладает. Это необходимо понять с самого начала. Нужно учиться у тех, кто знает. И мы в каком-то смысле закольцевали весь этот разговор, потому что Гурджиев раз за разом говорит, что, с одной стороны, человек должен знать себя, увидеть себя как отдельного, да, который имеет личные вопросы, который имеет какой-то объем знаний. С другой стороны, этот отдельный человек сам может ничего не добиться, да, в своем пути, в своем искании. Может и добиться. Конечно, существуют уникумы. Но мы очень часто не хотим двигаться по магистральным путям, которые проторены до нас, которые кажутся, особенно в молодости, да, нам кажется, что все это какой-то, ну, если не заговор, то какой-то способ угнетения со стороны взрослых, со стороны общества, со стороны власть имущих, либо все это каприз и диктат. Но при этом дороги проторены. Дороги существуют столетиями и тысячелетиями к разного типа знаниям. И вопрос, на самом деле, ко мне всегда. Вопрос, хочу ли я идти, да, а перед этим вопрос, а куда я хочу прийти. Дальше стоит осмотреться по сторонам, и окажется, что люди уже что-то на этом пути делали, изучали, написаны книги, сняты фильмы, написана музыка, исполнены танцы. И мне кажется, самое важное – это тот импульс к жизни, тот импульс интереса, который движет людьми, которые что-то делают. Вокруг нас делается огромное количество дел. У нас впервые в истории есть возможность за всем этим следить прямо здесь, сейчас, а потом, если хочется взять билет на самолет и поехать, не знаю, на какие-нибудь раскопки в городище, которое все лето происходит, или в экспедицию какую-нибудь. Ну, в общем, куча всего интересного происходит прямо сейчас вокруг нас, и если мне скучно, то вопрос в первую очередь, мне кажется, стоит адресовать себе самому. С вами же был Владислав Тимкин. Читайте книги. Это был «Человек читающий». Мы с вами прочли и обсудили немного, сколько смогли, книгу Петра Успенского «В поисках чудесного». Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее». И до новых встреч. Спасибо. До свидания.
0: Человек читающий.

0: Конечно, мы разговариваем с нашими слушателями. В этом, мне кажется, и залог успеха любого радиоведущего, который это помнит. Он не трибун, он находится в общении, в диалоге со своей аудиторией.
1: Марат Сафаров, историк.
2: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 19 часов. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска с помощью БПЛА-Гера Днепропетровской области уничтожили хранилище ГСМ, используемое для снабжения транспорта. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что в результате удара было зафиксировано разрушение нескольких объектов хранилища и объемное возгорание на цели. Польша должна определиться, защищает ли она память о павших от рук нацистов или поддерживает неонацистский режим на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 70-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Спикер Госдумы обратил внимание на то, что киевские власти с почестями перезахоранивают лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны на Украине. При этом все европейские страны, пострадавшие от нацизма, фашистского гитлеровского режима, отмалчиваются. А Польша, по словам Володина, пытается как-то найти свое место в этом вопросе, очень аккуратно говоря о том, что это недопустимо. Четырехсторонние переговоры по американо-иранскому меморандуму в Швейцарии приостановлены после 80 минут консультации. Как сообщил агентство ФАРС, пауза связана с необходимостью проведения консультаций внутри делегаций. Три технические группы, сформированные в рамках переговоров между США и Ираном, обсуждают ядерную программу Тегерана, ситуацию в Ливане и разморозку иранских активов, сообщил ранее министр иностранных дел Пакистана в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия». Качественная и современная медицинская помощь должна быть доступна во всех регионах. Об этом говорил Владимир Путин в сегодняшнем поздравлении медработникам с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. По словам президента, в стране разворачиваются проекты по созданию новых передовых биомедицинских технологий.
1: Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека. При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных. И в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант.
0: Президент отметил колоссальный труд, который стоит за ежедневными достижениями медиков. Особую благодарность президент выразил медицинским работникам, которые несут службу в зоне проведения СВО. Дональд Трамп уверен, что Кир Стармер подаст в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он потерпел крах по двум направлениям – иммиграции и энергетика, написал президент США в соцсети True Social. Сегодня также стало известно, что глава МИДа Великобритании Вет Купер в частном порядке призвала Кира Стармера уйти в отставку. Об этом сообщил телеканал Sky News, а газета «Телеграф» написала, что, возможно, уже завтра Стармер заявит об уходе с поста. Во Франции сегодня состоится уже второе заседание межведомственного кризисного штаба для реагирования на аномальную жару. Метеослужба Франции объявила накануне о введении высочайшего красного уровня погодной опасности. По сведениям метеорологов, температурные значения превышают климатическую норму на 10-15 градусов. Наш европейский СОБКОР Регина Севастьянова продолжит.
2: Во Франции премьер-министр Себастьян Лекарню созвал экстренное совещание с участием 14 министров, поскольку в 80 департаментах Пятой Республики действует предупреждение о высокой температуре. По данным агентства France Press, основанным на оценках численности населения соответствующих департаментов, с воскресенья по вторник во Франции ожидается значительное повышение температуры, при этом около 53,5 миллионов человек или даже более, это около 3/4 населения страны, пострадают от предупреждений красного или оранжевого уровня опасности. В понедельник средняя температура на материковой части Франции может достичь рекордно высоких значений. Максимальные температуры во многих районах будут составлять около 42 градусов. Это уровни, которые в некоторых местах будут беспрецедентными для любого месяца года. Синоптики предупреждают, что если прогнозы окажутся верными, жара может быть такой же продолжительной и сильной, как в августе 2003 года. Поэтому местные власти некоторых районов уже отменили ежегодные музыкальные фестивали. Например, Fête de la Musique, который должен был состояться как раз во Франции в понедельник. По всей стране он обычно проходит. В целях обеспечения безопасности участников фестиваля и в условиях сильной жары правительство запретило употребление алкоголя на государственных мероприятиях в 35 департаментах. Существует также риск сильных штормов по всей стране, которые будут прерывать вот эту жару. В Испании продолжается жара. На понедельник и вторник, которые, как ожидаются, станут самыми жаркими днями, действуют красные и оранжевые предупреждения. В Португалии повышается температура. Согласно данным Deutsche Wetterdienst, официальной метеорологической службы Германии, большая часть ФРГ также находится под предупреждением о жаре. Италия находится в такой же ситуации. Согласно опубликованному прогнозу погоды, в ряде городов северных и центральных регионов температура впервые в этом году достигнет 40 градусов. При этом во всех названных странах также объявлено штормовое предупреждение. Регина Севастьянова, Европейское бюро Вести ФМ.
0: К рассказу корреспондента добавлю, что температура в Объединенных Арабских Эмиратах сегодня приблизилась к плюс 50 градусам. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как и в Москве, завтра днем 22-24 градуса. При этом в Москве кратковременный дождь и гроза.

0: Корпорация зла. Пальмовое масло. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Дорогие друзья, это подкаст «Корпорация зла». Мы так ее назвали, потому что обсуждаем то зло, которое в себе несут многие корпорации для нас, для простого человека, для простых людей. И сейчас мы поговорим о страшном пальмовом масле. Как вы знаете, пальмовое масло — это то, что используют все абсолютно, чтобы нас, всех несчастных, отравить. Михаил Каптюк с нами. Напоминаю, что это сооснователь проекта «Сайнсли», популяризатор науки и автор телеграм-канала «Химический Каптюк». Здравствуйте, Михаил.
2: Добрый день.
1: Ну, давайте перед тем, как говорить про пальмовое масло, поговорим просто про масло. Но ведь это же вроде хорошая вещь. Масло традиционно является частью питания человека. Более того, без него никак. И вообще, я слышал, например, что если ты не ешь масло, например, рыбы, или там жир рыбы, оно же масло, то, в общем, ты тогда недополучаешь какие-то правильные омега-3 кислоты.
2: Да, значит, про масло, жиры и так далее. А вот здесь действительно нам очень пригодится фраза Авиценны: «Все яд и все лекарство в зависимости от дозы». И я сегодня к этой фразе буду часто возвращаться. То есть само по себе пальмовое масло не вредное. А дальше начинается огромное количество разных «но». На самом деле вот вопрос, а что такое еда полезная и что такое еда вредная, это на самом деле очень глубокий философский вопрос. Это вопрос, на который нельзя ответить коротко. Вот что такое вредная еда? Вот кроме солей ртути, если честно, я вредной еды-то вам и не придумаю. Прям безусловно вредной, чтобы вот. Ну, алкоголь, возможно, безусловно вредный.
1: Дистиллированная,
2: да?
1: Вода.
2: Ну, опять же, да, 4-5 литра, и можно словить сердечный приступ от гипонатриевой ситуации, да? Ну, давайте, наверное, тогда действительно начнем с этого, то есть какой-то базис дадим, что такое полезное питание. Во-первых, довольно часто за последнее время у нас некоторые детали в понимании правильного питания менялись. То есть, действительно, у нас, например, там, холестерин то объявляется главным злом, то все-таки мы возвращаемся к тому, что он нужен. Но в целом консенсус определенный есть. Правильное питание.
1: Смотрите, про питание вообще, в принципе, есть такая вещь, называется она КБЖУ.
2: Да, и от этого мы никуда не
1: денемся.
2: Собственно,
1: калории, белки, жиры, углеводы. И вроде, казалось бы, да, ну, белки белками, жиры жирами, углеводы углеводами. Но вот правильное питание, которое ПП, это какие белки, какие жиры и какие углеводы.
2: И сколько.
1: Сколько.
2: Итак, давайте очень кратко. Значит, первое, по калориям важно. Самое плохое, что вы можете сделать, это любую, даже самую полезную еду переесть. Вот есть, например, прекрасное оливковое масло. Но вот если вы начнете его лить по 100 граммов в вашу яичницу, станет оно очень быстро очень вредным. То есть оно будет оливковое, но очень вредное. То же самое, например, с углеводами. Вот, например, сахар. Сахар обычный, белый, быстрые углеводы, сахар. Вроде бы, ну, абсолютное зло, а до 20 граммов в день вполне себе нормально. А быстрые углеводы такие вообще считаются очень важными, полезными и так далее. Так что вот здесь действительно у нас есть очень лаконично сформулированные принципы вот этой гарвардской...
1: По-моему, с белками вроде как все попроще, потому что белки, ну, я не слышал, плохие белки есть?
2: Нет, если питаться только белками, то это довольно большая нагрузка там на систему пищеварения. То есть если вы все 100% калорий получаете из белков, это тоже не очень хорошо. То есть у нас должны быть сбалансированные белки, жиры, углеводы. Вот здесь ничего нового не придумано. А дальше начинаются детали. То есть, во-первых, самое... Вот я озвучу несколько неправильных решений по поводу питания, а потом уже уйдем на пальму, потому что она связана с многими из этих ошибок. Первая ошибка, самая часто встречающаяся, это просто переедать. У нас каждый четвертый человек в России, каждый третий человек в США имеет лишний вес. Есть так называемый индекс массы тела. Вот если он у вас больше 25, вот прям сразу все прям плохо. То есть и жить вы будете меньше, и качество жизни у вас будет меньше, и риски почти всех заболеваний у вас выше и так далее. Так что если самые полезные продукты вы будете переедать, это очень плохо. Это звучит как банальность, но мы про это, к этой максиме мы будем возвращаться.
1: Еще добавлю, по-моему, были исследования такие, которые выяснили следующее, что если ваша клетка недополучает примерно 10-15% питательных веществ, не больше. То есть, если больше недополучает, хуже. Но если она недополучает 10-15% питательных веществ, то в ней начинаются очень хорошие процессы. Она начинает там как-то самоочищаться и так далее, и так далее. То есть, в принципе, легкий голод, а это именно 10-15% недоедания, это всегда полезно для организма.
2: Я вам так могу сказать, вы очень правильно подбираете ту литературу, которую надо читать, потому что вы сейчас озвучили примерно 100% всего доказательного продления жизни. То есть вот сейчас же много есть разных способов продлевать жизнь, там и разные БАДы применяют, и там разными ультрафиолетовыми светами на себя светят, и какие-то биоритмы мозга синхронизируют, и теломеры ДНК удлиняют и так далее. Но это все не очень доказано. Вот то, что вы сказали, небольшой недостаток калорий, действительно, правильно, 10-15% недостатка калорий – это то, что, видимо, действительно работает. Любое питание, то есть любая еда, это, в конце концов, процесс окисления. То есть любую еду мы перевариваем, перевариваем мы ее, окисляя. А что такое окисление? Вспомните костер. Вот у вас костер горит, у вас все дымит, у вас летят искры, дым и так далее. В организме с химической точки зрения происходит то же самое, просто чуть в более щадящей форме. То есть вместо высокой температуры и кислорода у нас ферменты и так далее. Но в целом вот этот самый окислительный стресс никуда не девается. Чем больше в вас окисляется еды, тем больше у вас летит свободно радикалов, которые напрямую приводят к раковым заболеваниям и так далее. Так что действительно недостаток калорий – это лучшее, что вы можете сделать, причем с большим отрывом. То есть вот вы можете, вот есть 100 способов вот этих вот продлятелей жизни, и есть один недостаток калорий. Пока у вас нет недостатка калорий, вы остальное можете вообще про это даже не думать.
1: Но надо все просто сказать, что недостаток небольшой, потому что люди начинают голодать.
2: Да. Дистрофия никому не нужна тоже, естественно.
1: И вообще, там, на самом деле, маленький регулярный недостаток калорий – это лучше, чем вы жрали-жрали всю неделю, потом на выходных ничего не ем.
2: Да. Интервальное голодание пока тоже не имеет доказательной базы. Да, то есть просто ешьте меньше. Так, это первое. Значит, дальше. Еще очень важно, ешьте разнообразно. И, скорее всего, тогда вам не понадобится доедать никаких витаминов. Если вы просто едите разнообразно, у вас не будет недостатка ни по витамину D, ни по витамину С и так далее. Вам не нужно будет доедать какие-то БАДы, минералы и так далее. То есть разнообразие. Любые монодиеты – это плохо. Хоть вы там семенами...
1: Вот монодиета классическая, да, которая, собственно, была причиной многих смертей в дальних плаваниях.
2: О, конечно, да.
1: То есть люди едят, казалось бы, рыбу.
2: Да, рыбу, солонину.
1: Рекомендуют же всем есть рыбу. Вот они едят все время рыбу, и у них цинга, и до свидания.
2: Да, так что разнообразное питание, совершенно верно. Дальше. Давайте теперь про вредное поговорим, что у нас доказано вредно. Доказано вреден алкоголь. И, к сожалению, видимо, в любых дозах. Еще из вредного. Вредно переработанное мясо. Вот прям переработанное мясо ассоциировано...
1: В смысле колбасы.
2: Колбасы, сосиски и так далее. Там, опять же, до конца непонятно за счет чего. То есть, возможно, это за счет высокого содержания соли. Тоже соль – это однозначно вредно. Ну, в тех количествах, которые мы ее едим, такого, чтобы человек не доедал соли, практически не бывает. Соль, вот если вы автоматически досаливаете еду, минус несколько лет жизни, к сожалению. Вот, резюмируя, переработанное красное мясо и трансжиры. Вот от трансжиров мы сейчас начнем наше увлекательное путешествие к берегам пальмового масла. Трансжиры, опять же, не будем сейчас в химию процесса вдаваться, просто знаете, что трансжиры, они у нас бывают где? Они у нас бывают в жирах животных, либо в маргаринах, скажем так, в некоторых маргаринах. Сейчас научились делать маргарины без трансжиров, но такие вот реклама вот этих вот спредов в 90-е
1: транс
2: годы...
1: Транс — это что означает?
2: Транс — это у нас в химии есть такое понятие, как двойная связь. И вот дальше от двойной связи у нас могут быть радикалы по одну сторону, это будет цис. Или по разную сторону это будет транс. Вот нам сейчас этого достаточно. То есть, если у нас есть двойная связь в какой-то химической молекуле, от нее у нас могут быть изомеры. То есть, у них все остальное будет одинаково, но вот это будет цис, а вот это будет транс. Значит, с трансжирами взяли. И теперь, вот теперь мы имеем некую...
1: И эти трансжиры, у которых в разную сторону смотрят хвосты, эти жиры каким-то образом плохо влияют на организм.
2: Да, они прям точно ассоциированы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с снижением продолжительности жизни и так далее. То есть вот трансжиры – это прям плохо и вредно. Это мы можем знать. Их там буквально несколько грамм можно в сутки без значимого риска для здоровья. Вот. Ну а теперь, собственно, отсюда мы можем переходить уже к нашему пальмовому маслу.
1: И животные, вот я правильно понимаю, что отсюда как раз из-за трансжиров вред, например, свинины.
2: Да, в том числе и говядина, жирная говядина.
1: Жирная говядина, жирная свинина, жирная баранина. Вот
2: и
1: это
2: тут
1: все.
2: Вот, и тут мы еще вот сразу же мы вступаем уже в логику. Объясню. Жирная свинина, жирная баранина, это, к сожалению, еще и вкусно. Ну, или к счастью. И мы ее легко, вот баранины мы можем легко переесть. То есть переесть там пророщенной гречки, вот прям переесть, это сложно. А переесть жареной баранины, да, пожалуйста, да. Только подносите, как говорится, мы ее можем легко переесть.
1: И надо немножко оправдать человечество. Это вкусно. Почему? Потому что раньше этого было мало.
2: Да, мы всю жизнь... Это тоже вот очень важно понимать. Есть очень распространенное заблуждение, очень вредное заблуждение, что, дескать, организм поймет, что ему надо. Вот нет, друзья, вот это я сейчас даже вот в камеру посмотрю. Организм не поймет, что ему надо, потому что организм наш формировался в совершенно других условиях. Мы с вами и наши предки несколько миллионов тысяч миллионов, жили в условиях недостатка калорий. Недостатка калорий, соответственно, самая правильная стратегия всегда была такая: нашел еду, ешь. Устал, отдохни и доешь. Все, что не смог вот сейчас переработать, отложи на боках в виде жира. То есть это же
1: потому
2: гениально.
1: Что в следующий раз вот потому этой баранины, когда, да, этого сахара, этих конфет не будет.
2: В следующий раз еда будет очень не скоро, и поэтому люди, которые умели вот это вот все на боках откладывать, это вот супер просто было эволюционное изобретение. То есть я понимаю, у меня, к сожалению, идеально откладывается жир на боках. Я, когда начал считать калории, я прям удивился. Я не знал, что бывает 100% КПД у организма, у меня организм откладывает 100% лишних калорий. И еще лет 100 назад я был бы, ну, просто я венец эволюции с точки зрения откладывания жира.
1: Ну, не 100, все-таки, наверное, лет 500 или
2: да
1: даже
2: нет,
1: больше.
2: Да нет, ну, а слушайте, массово много есть, мы стали последние лет 50, ну, потому что...
1: Ну, массово, да.
2: Да, ну, слушайте, 20-е, 30-е, ну, то есть еще 100 лет назад еды, ну, как бы была прослойка людей, которые ела много и хорошо, но массово хорошо есть мы стали недавно.
1: Мясо, в том числе и жирное, это был праздник.
2: Да, естественно, часто мясо ели несколько раз в год, это было совершенно нормально. Так вот, это я все к чему. Организм ориентирован на выживание в условиях примерно 1000 лет назад, когда, это важно, когда прожить надо было 25 лет. 25 лет прожил, супер, все, свободен. С эволюционной точки зрения, у тебя уже детям лет по 7-8, они уже как-то там сами, все. 30 лет тебе, ты уже живешь взаймы очень сильно. Мне 40, так, господи, я уже дед был бы. Я был бы уже дед, уже бы у меня, скорее всего, не было бы зубов, я был бы весь переломанный и так далее. Так что, резюмируя, жить, ориентируясь на потребности организма, это значит признавать, что тебе 25 лет хватит, чтобы пожить. Мы все, ну вот как бы все здесь присутствующие, живем уже немножко взаймы, так что ориентируйтесь.
1: Плюс важный еще момент, что раньше, чтобы получить барана, надо было этого барана, а, догнать,
2: а, да,
1: б, ну, вырастить, то есть надо было очень много потратить энергии для того, чтобы это получить. Сейчас пошел, заказал, подождал, съел.
2: И вот, собственно, вот сейчас мы можем... Вот это была такая теоретическая подготовка, и теперь давайте все-таки про пальмовое масло-то поговорим. Это, с одной стороны, просто еще один растительный жир. Вот. И ничего суперплохого в нем, в общем-то, и нету. То есть реально...
1: Но это транс?
2: Нет. Трансжиры растительными не бывают по определению. И отсюда, кстати, сразу очень много удивительных выводов. Например, когда мы в магазине видим вот эту вот аббревиатуру БЗЖМ без заменителей молочного жира. Вот есть, вот лежит мороженое, например, и написано БЗЖМ, без заменителей молочного жира. Это значит, что весь жир молочный, значит, там есть трансжиры, значит, он вредный. То есть это гордая надпись БЗЖМ, на самом деле, говорит, мы собрали все вредные жиры вот здесь. Вот, ну это ладно. Так вот, собственно, растительный жир трансжиром быть не может по определению. И нам сейчас, если честно, рано или поздно мы придем к вопросу, а что все докопались до этой пальмы? Вот да. Давайте все-таки разберемся, что все докопались до этой пальмы. Значит, первое, собственно, делают ее из масличной пальмы. Здесь, в общем, все понятно. У нее очень высокая эффективность, то есть действительно, с гектара пальмы можно набрать масло сильно больше, чем практически с любой другой масличной культуры. Я, по крайней мере, не придумаю какой-то более эффективной культуры, которая может нам масло делать. И вот дальше, смотрите, дальше начинается вот уже игра. То есть пальмовое масло очень дешевое. И дальше, вот я сейчас так издалека пойду, Обратный пример приведу про омега-ненасыщенные кислоты. Вот омега-ненасыщенные кислоты, их все считают полезными, и они действительно, ну, как минимум, не вредны, уже хорошо. И вот смотрите, сейчас вот такая тонкая будет мысль. Люди, которые регулярно едят омега-ненасыщенные кислоты, они доказанно живут дольше, чем те, кто не ест омега-ненасыщенные кислоты. Казалось бы, ура да здравствует, все, как бы давайте. Но ситуация чуть тоньше. На самом деле у нас омега-ненасыщенные кислоты содержатся в красной рыбе, содержатся условно в авокадо и так далее, в не самых дешевых продуктах. Mm-hmm. И если мы немножечко покопаемся с рандомизацией наших выборок, мы выясним, что полезно не есть омега-ненасыщенные кислоты, полезно быть человеком, который может себе позволить омега-ненасыщенные кислоты. Полезно быть богатым, это вообще все рекомендуют.
1: Лучше
2: это
1: быть богатым очень... и здоровым, чем бедным и
2: больным. Абсолютно. Все рекомендуют врачи. Вот здесь редкий случай, когда все абсолютно сходятся. А вот теперь смотрите, зачем я привел этот пример. Мы же про пальмовое масло. А пальмовое масло дешевое, понимаете? И в результате получается, что у нас пальмовое масло часто кладут как раз в самые дешевые продукты. То есть у нас кладутся там в, не знаю, шоколадные батончики, которые стоят 20 рублей за, там, не знаю, килограмм. И поэтому часто, то есть часто пальмовое масло – это признак не слишком здорового отношения к еде. То есть если ты покупаешь самые дешевые сладости, скорее, возможно, ты их покупаешь очень много. Возможно, это единственная радость в твоей жизни, и ты будешь их переедать. Вот. Это я, может
1: быть... То есть, условно говоря, люди, у которых не хватает денег на нормальное питание...
2: Да.
1: Покупают питание дешевое, соответственно, они не питаются полноценно, соответственно, они питаются неполноценно и... Там содержится пальмовое масло, отсюда делается вывод, что пальмовое масло вредное.
2: Вот, именно так. То есть, опять же, вот сейчас недавно все смеялись над огурцами, что сейчас огурцы стоят там просто непонятно сколько и так далее. Да?
1: Дороже золота, да.
2: Да, и, к сожалению, если посчитать прям вот действительно средиземноморскую вот эту диету, она хорошая, ее ВОЗ рекомендует, нормально все. У нее один минус. Ее, если вот посчитать, то чтобы в России круглогодично питаться средиземноморской диетой, надо прям хорошо зарабатывать. Поэтому часто мы не от хорошей жизни идем, собственно, в сторону пальмового масла. То есть пальмовое масло – это признак не сильно сбалансированной диеты. Угу. Само по себе оно... То есть если вы вот возьмете средиземноморскую диету и замените там оливковое масло пальмовым, вот ничего суперплохого не произойдет. При условии, что все остальное останется...
1: То есть пальмовое масло... Оно не вреднее и не полезнее, чем масло оливковое.
2: Все-таки в оливковом чуть-чуть больше ненасыщенных соединений, то есть чуть-чуть все-таки оливковое, наверное, получше.
1: Хорошо, оливковое и рафинированное подсолнечное.
2: Если пальмовое...
1: то есть пальмовое и рафинированное подсолнечное.
2: Скажем так, я не возьмусь утверждать, что что-то из них лучше. Вот. То есть итого, получается, что пальмовое масло, оно ничем не хуже. И дальше давайте по пути еще развеем несколько мифов. То есть я уж не знаю, кто придумал вот этот образ пальмового масла, которое застывает в сосудах. Но... Любой жир, попадающий в организм, с помощью желчи у нас диспергируется на очень маленькие капельки, потом специальными ферментами переваривается. И опять же, мы с вами живем во время, когда у нас приборы для визуализации, у нас есть МРТ, у нас есть КТ, у нас есть что угодно. Покажите вот мне, сомневающемуся человеку, покажите мне отложение масла в сосуде. Поверьте, если бы оно существовало, я бы сегодня пришел бы с вот этим и показывал бы вот долой пальмовое масло из нашего организма.
1: И по поводу, кстати, холестерина тоже... 70 или 90% холестерина вырабатывает сам организм.
2: В самом организме, естественно.
1: И это вырабатывает печень. И чтобы думать, что ты можешь только, значит, каким-то образом, диетой это дело скорректировать, вряд ли. Но если и корректировать это, то мы возвращаемся опять к началу разговора недостатком калорий.
2: Совершенно верно.
1: Других вариантов нет.
2: Так что здесь, наверное, нам надо вот на данном этапе резюмировать. Пальмовое масло – это, скажем так, явно не главная проблема нашего здоровья.
1: Я
2: вот
1: Давайте так. Пальмовое масло. Пальмовое масло – масло первое, дешевое.
2: Факт.
1: 100%.
2: Да.
1: Соответственно, оно используется в самых дешевых продуктах.
2: Зачастую, да.
1: В этих дешевых продуктах, ну, давайте так, возможно, это продукты, которые, в принципе, этого масла содержат немного. Например, это какой-нибудь там рогалик, да, который продают там ведрами за 3 копейки. Угу, да. Эти рогалики жарят на этом масле. В этих рогаликах, скорее всего, много сахара и, скорее всего, мало полезных веществ. И, как бы, да, там есть пальмовое масло, но оно там не является главным содержанием. А этих рогаликов много ребенок съел, он получил огромное количество углеводов,
2: да.
1: Лишний вес, и здрасте, проблемы. Но пальмовое масло в данном случае не является причиной
2: Совершенно верно. Да? Она не является причиной, она является признаком. Ну, то есть часто пальмовое масло – это признак не слишком сбалансированного питания. То есть у нас идет ассоциация между пальмовым маслом и в целом плохими пищевыми привычками. Поэтому я, собственно, так долго и говорил про пищевые привычки, чтобы сейчас мы к ним пришли.
1: Давайте мы про это поговорим. Через небольшую паузу оставайтесь с нами, и мы с вами услышимся.
0: Корпорация зла. Пальмовое масло. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 19:30.
3: Новости.
2: В студии Наталья Христова. В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения Южной группировки войск продолжают активные наступательные действия и ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. Как сообщили в Минобороны, за сутки взято под полный контроль 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии группировки «Запад» продвигаются в северо-западные части города. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорниками противника и очистили 53 здания. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 украинских военных, бронеавтомобиль «Хамви» американского производства с личным составом пикап и 4 наземных роботизированных комплекса. Запад до сих пор не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на поддержку киевского режима, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Отрывок из интервью выложил журналист ВГТРК Павел Зарубин в соцсетях. Министр отметил, что война на Украине была развязана Западом руками Киева.
4: Внимание обращали неоднократно, и президент это делал. Они по-прежнему исходят из того, что мы поддерживаем Украину, но мы не сторона войны. На самом деле, все то, что сейчас происходит на Украине, это война, развязанная Западом, руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски. А Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Все, тут, по-моему, больше ничего не добавить.
2: Делегация Ирана после приостановки переговоров по американо-иранскому меморандуму, проходивших в Бюргенштоке в Швейцарии, в четырехстороннем формате приступила к проведению двусторонних консультаций с представителями катарской страны. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания. Ранее агентство ФАРС информировало о том, что переговоры по меморандуму были приостановлены через 80 минут после их начала в связи с необходимостью проведения консультаций внутри делегации. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится оно до конца следующей недели. Минимальная суточная температура опустится до плюс 7 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра небо тоже нахмурится, днем прошумят ливни с грозами, в середине дня 22-25 градусов. Во вторник распогодится благодаря пришедшему с запада антициклону. Ночью будет 12-15, днем 21-20.

0: качнуться бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из Корнельского университета в США создали самую черную ткань. На это их вдохновила структура оперения щитоносной райской птицы. Уникальный цвет перьев сочетает меланин и микроскопические борозды, которые многократно отражают свет внутри и не выпускают его наружу. Во время эксперимента ученые взяли ткань из белой шерсти мериноса и нанесли на нее слой синтетического меланина, а затем в плазменной установке создали ультратонкие волокна, которые имитируют птичьи волоски. Результат – ткань, которая отражает всего 0,13% света. Она превосходит обычные черные материалы. Ее можно будет применять в камерах, телескопах, солнечных элементах, термоизоляции и как камуфляж для регулировки температуры тела.
0: Аудиосторис.
2: Это странно.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Задумывались ли вы, как стирают одежду космонавты? Ответ прост. В целом, никак.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
4: Вор должен сидеть в тюрьме, верно?
0: 3 века на службе обществу. Хроника расследований самых запутанных дел в истории российской полиции и советской милиции. Подкаст «Товарищ полицейский».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: «Маяк».
5: Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят:

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

0: Аудиосторис.
1: Инженеры Массачусетского технологического института разработали устройство, которое извлекает влагу из атмосферы и превращает ее в питьевую воду за несколько минут. Эффективность их изобретения в 45 раз выше аналогов. Традиционные системы сбора атмосферной воды используют сорбенты, которые накапливают пары воды. Затем эти пары нагревают для конденсации, например, солнцем. Это занимает часы или сутки, а эффективность в сухих регионах сильно снижена. Новая технология применяет ультразвук. Тонкое керамическое кольцо генерирует вибрации, быстро освобождая воду из сорбента в капле. Полный цикл всего несколько минут. Минус этой технологии – ей нужно внешнее питание. Впрочем, это можно решить с помощью солнечных батарей. Технология подойдет для бытовых приборов в регионах с дефицитом воды.
0: Аудио сторис.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Европейские лидеры после саммита на Аляске продолжают добиваться того, чтобы США отказались от курса на достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы «Москва-Кремль-Путин». По словам главы внешнеполитического ведомства, европейские страны пытаются склонить Вашингтон к тактике немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку Киеву и время на восстановление военного потенциала. При этом Сергей Лавров отметил, что в последнее время заметны признаки того, что американская сторона начинает поддаваться подобному давлению.
2: Трампа перевербовали. Такой даже был у кого-то заголовок. Ну, я бы так резко не выражался. Все-таки президент Трамп, он человек самостоятельный. Хотя то, что европейцы, начиная с Анкориджа, откуда президент Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта группа, хотел сказать группа поддержки, но группа задержки. И после этого они, не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования. Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась, и, естественно, для Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется, и признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были какое-то время назад заметны. В том числе вот мой коллега, уважаемый Марко Рубио, прямо сказал, что мы не можем, США не могут быть посредниками, потому что США на стороне Украины. Ну, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова. Слова-то мы умеем произносить, а главное дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться.
0: Комментируя поставки вооружений Киеву, Лавров заявил, что страны Запада продолжают поддерживать украинские власти, несмотря на предупреждения российской стороны. По его мнению, происходящее на Украине является конфликтом, который ведется Западом через киевский режим. Западные страны ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Об этом свидетельствует обстановка в зоне боевых действий, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, страны Запада продолжают играть в свои игры, рассчитывая добиться поражения России. Однако для оценки ситуации необходимо смотреть на происходящее на линии боевого соприкосновения.
3: Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение. Об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные неконструктивные взгляды. Но они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно, постоянно продвигаются вперед.
0: Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
3: Многие, когда говорят о Трампе и американцах, вспоминают встречу в Манкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути, выполнить свою часть работы. Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала.
0: Помощник президента также заявил, что Россия ждет не выполнения договоренностей на Аляске, а победы. Расчеты беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил России разгромили склад горюче-смазочных материалов в Губинихе в Днепропетровской области. Об этом сообщила Минобороны. Серией высокоточных ударов дроноводы поразили цель, которую противник использовал для снабжения транспорта ВСУ. Минобороны также сообщила о ликвидации средствами ПВО 168 беспилотников противника над территорией 12 российских регионов, а также акваториями Черного и Азовского морей. На переговорах США и Ирана одними из главных тем для обсуждения было прекращение огня в Ливане. Об этом сообщил портал Axios. Стороны также обсудили пункты ядерной сделки и ситуацию вокруг Ормузского пролива, включая недавние высказывания иранских представителей о его предполагаемом закрытии. По данным источника, сторонам удалось значительно продвинуться в вопросе Ормуза. Стремление Тегерана и Вашингтона к мирному решению конфликта отметил и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником на переговорах. Иранские агентства заявляют об обратном. Гостелекомпания Ирана сообщила, что итоги переговоров пока не ясны и необходимо дождаться официальных заявлений. Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе в понедельник из-за грозы, сообщает Гидрометцентр. Уточняется, что в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильные. В некоторых районах города будет гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня дождливо и до 24 градусов.

0: Studio Stories.
1: Правительство Мексики объявило о запуске строительства суперкомпьютера Коатликуэ. Его мощность 314 петафлопс, что в 7 раз превысит лидера Латинской Америки бразильский суперкомпьютер на 42 петафлопса. Название взято из ацтекской мифологии. Так звали богиню, которая символизировала жизнь и силу. Строительство стартует в январе 2026 года. Продлится 2 года и обойдется примерно в 25 миллиардов российских рублей. Машина поможет в моделировании климата, оптимизации сельского хозяйства, контроле воды, нефти и энергетики, а также научных и бизнес-проектах. Хотя Коатликуэ не претендует на мировое лидерство, рекорд принадлежит американской «Эль Капитан». Проект укрепит цифровую инфраструктуру Мексики и региона.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Международная команда исследователей установила этапы формирования мозга у птерозавров. Это летающий ящер с крыльями из кожистых перепонок. Для исследования они использовали маленького ящера, который жил 223 миллиона лет назад в Бразилии. Ученые применили КТ-сканирование черепов более 30 видов – птерозавров, их родственников, ранних динозавров, их предков, современных птиц и крокодилов. Статистический анализ виртуальных моделей мозга выявил этапы адаптации к полету. Мозг ящера из Бразилии был промежуточным. У него были расширенные зрительные зоны, но без флокулуса. Это мозжечковая область, которая у птиц отвечает за координацию крыльев. Это доказывает, что у птерозавров мозг эволюционировал независимо от птиц и был относительно небольшим.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: В день выходной, как не смешно, но мне верится, нынче случится со мной то, от чего все изменится, что-то совершиться должно, кто-то постучится в окно, что-то совершится, сама не знаю, нынче со мною к дому подойдет теплоход.

сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

0: сядет на ладонь самолет, сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о склонении имен существительных. Иногда, когда мы используем то или иное слово, бывает трудно поставить его в нужную форму, правильно просклонять и выбрать верное окончание. Вот такие случаи мы и разберем. Первый пример от Николая Долгополова, гостя утреннего шоу.
3: Может быть, я вас удивлю, но я считаю именно Ли Харви Освальда именно основным, я подчеркиваю, основным убийцем президента США.
2: Считаю его убийцем. Это неверно. Считаю его кем? Перед нами творительный падеж, которым может быть окончание «ем», но не в нашем случае. Здесь требуется другое окончание «ей» – убийцей. Такое окончание характерно для существительных первого склонения с окончанием «я». Дядя – дядей, земля – землей, убийца – убийцей. Ну а далее мы переходим к примеру из программы «Как знать». У микрофона гостья Наталья Красных.
4: Странно представить, что это животное ест бамбук в 98% случаев приема пищи.
2: В 98% случаев. Это неверно. Проценты должны стоять в предложном падеже и иметь окончание «ах». В чем? В процентах. В скольких процентах? В 98% случаев. Следующий пример самый сложный. В нем ошибки допускают с завидной регулярностью. И вот опять. Давайте разберем высказывание Вячеслава Буздалова, гостя программы «Хорошо темперированный эфир».
5: Вот 20 лет он исправно отправлял себе пластинки, книги сюда, в Москву. По возвращению была ему приобретена отдельно трехкомнатная квартира.
2: По возвращению. Это неверно. Когда речь идет о том, что произошло сразу после, то требуется предложный падеж. Почем? По возвращении. И в этом случае окончание должно быть «и». По возвращении, по окончании, по прибытии. Так употребляем слова, оканчивающиеся на «ие». В подобных оборотах в некоторых других словах в предложном падеже требуется окончание «е». По приезде, по прилете, по выходе. Если мы употребляем эти слова в другом значении, то дательный падеж возможен. Например, по его стремительному возвращению мы поняли, что что-то случилось. Но сразу по возвращении он приобрел квартиру. Ну и напоследок разберем стандартную ошибку в слове «время». В этот раз это существительное неправильно просклоняла Елена Булычева. Вернее, она вообще забыла его просклонять.
6: Ну, я хочу сказать о том, поскольку времени остается не так много, я хочу сказать, конечно, о знаменитых зеркалах.
2: Время остается немного. Это неверно. Остается немного чего? Времени. Здесь требуется родительный падеж. В нем мы имеем окончание «и» и формообразующий суффикс «ен». Времени. Ну, а наш выпуск пора завершать. У нас тоже осталось совсем немного времени. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Чикаго в Нью-Йорке. Теперь на торгах выставлены эти часы. Семейная реликвия – подарок Иды на 43-летие мужа. Они остановились в 2 часа 20 минут утра во время погружения лайнера. Правнук отреставрировал механизм, и лот ушел за 185 миллионов рублей.
1: Аудио сторис.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.
2: Шел в атаку я.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из Оксфорда изучили поцелуй с эволюционной точки зрения. Они определили его как мирный контакт губами без передачи еды. Для датировки использовали байесовское филогенетическое моделирование с симуляцией в 10 миллионов повторений. Поцелуи возникли у предков крупных человекообразных обезьян около 20 миллионов лет назад. Такое поведение не было замечено у макак и бабуинов, что предполагает независимое развитие у линий приматов. Причины популярности поцелуев не ясны. Возможно, оценка партнера по химическим сигналам или укрепление связей и иммунитета.
0: Аудиосторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: «Маяк».
2: Выживать одному тяжело. Вот в сложных условиях выжить одному трудно. Мы коллективистки в этом смысле существа, такие стадные немножко животные, и нам сложнее выжить одному. Но как только у нас появляются деньги, независимость, мы сразу начинаем отдаляться, потому что мы начинаем огораживать вот этот свой кусочек.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Воспитание души.
3: Диалог – форма языковой взаимности, и это очень важно. Ведь, по сути дела, мы можем так поставить вопрос – зачем мы говорим? Легко можно сказать, что мы говорим, потому что нам нужно что-то узнать. Мы сообщаем какую-то информацию, в узком смысле. Но ведь если взвесить то, о чем мы говорим, записать и перечитать, то обнаружится, что слов гораздо больше, чем информации. Мы говорим очень много. Мы фактически значительную часть своей жизни говорим, а конкретных сведений сообщаем мало. И все-таки, зачем же мы говорим? Мы устанавливаем сферу общения, и нам не только важно получить какую-то информацию от другого человека, но важно вступить в контакт. И говорение есть в значительной мере форма контакта. Эти разные формы контакта и будут предметом нашего разговора, не только говорение. Люди контактируют между собой непосредственно, о чем я сейчас говорил, и опосредованно. Через книгу, через журнал, через газету, через радио, через телевидение. Это сложные формы контакта. Здесь диалог будет скрытым.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

забыла правым глазом подмигнуть. Дескать, суша надоела, надо б на море взглянуть. Под балтийскую гармошку сами ходят каблуки. Только жалко, что весною ночи больно коротки.

0: Audio Stories.
1: Генетики изучили около 2700 геномов псовых, включая 146 древних, 1872 чистопородных собаки и 300 сельских. Оказалось, что у большинства собак осталось небольшое волчье наследие, которое появилось примерно 2600 лет назад в результате гибридизации. Это не противоречит общему происхождению собак от волков тысячелетиями ранее, а отражает последующие контакты. Волчья ДНК найдена в 264 породах. В общем, у собак примерно 5% ДНК волка. У чешско-словацкой собаки, которая была выведена с помощью скрещивания с волком, процент ДНК доходит до 40. Даже у чихуахуа есть ДНК волка. Правда, всего 0,2%.
0: Аудио Stories.

Вот опять небес темнеет ввысь, вот и окна в сумраке зажглись.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Об этом сказал в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что заявления и обещания Москвы в ходе переговоров в Анкоридже основывались и основываются на настоящей принципиальной позиции в данном конфликте. Представитель Кремля также заявил, что Россия ждет не выполнение договоренностей, достигнутых на Аляске, а победы.
2: Многие, когда говорят о Трампе, о американцах, вспоминают встречу в Анкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути, выполнить свою часть работы. Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей. Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции в данном конфликте.
0: Власти стран Евросоюза пытаются сбить США с курса полноценного урегулирования конфликта на Украине на тактику немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Дипломат также подчеркнул, что европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей на Аляске.
3: Трампа перевербовали. Такой даже был у кого-то заголовок. Ну, я бы так резко не выражался. Все-таки президент Трамп, он человек самостоятельный. Хотя то, что европейцы, начиная с Анкориджа, откуда президент Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта группа, хотел сказать группа поддержки, но группа задержки. И после этого они, не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования. Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность не нужна поднялась, и, естественно, для Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется, и признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были какое-то время назад заметны. В том числе вот мой коллега, уважаемый Марко Рубио, прямо сказал, что мы не можем, США не могут быть посредниками, потому что США на стороне Украины. Ну, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова, слова-то